0: рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

Честно говоря, ни экрана наши, ни компьютера, ничего. Зато заметна некоторая пыль. Поэтому это все намекает нам так очень нежненько на то, что сейчас начинается период весенних уборочек. Окна нужно будет мыть, все менять, все передвигать, летнюю мебель для террасы, балкончиков потихонечку тоже доставать. В общем, те самые заботы, которые, я думаю, что от которых каждый из нас получит огромное удовольствие. Ты слышишь, что брать? Меня зовут Наталья Горбачева, и впереди 3 часа удовольствия. Хотела бы я сказать, ну, будем называть это так, да, пускай, ведь сегодня мы вновь вместе. Еще раз всем доброе утро.

боже, 92 дела, которые нужно сделать весной. Тот самый список волшебный. Да, ну, имеется в виду, что, конечно, ну, это на все три месяца весны. Мы сейчас вообще про весну вспомнили, честно говоря, только в мае. У меня как-то апрель еще не сильно ассоциировался, да, с весенними какими-то такими паровыми, судя по нашей погоде. Но посмотрела, тут хорошее, полезное дело. Например, провести субботник во дворе, да, убрать теплые вещи и обувь, достать весенние. Это обязательно, это просто обязательно. Я уже благополучно сношу в подвал вот эти зимние куртки, которые занимают много места, освобождаю для своих вот этих вот летненьких, красивых, таких вот, которые мы просто соскучились. Итак, что еще у нас? Ну здесь, конечно, список, видимо, составляли бездельники, потому что в рекомендациях запустить бумажные кораблики, весенние ручейки. Для тех, у кого очень много времени свободного, сходить в лес это обязательно. Тут

Вообще, мне кажется, время года ни при чем. Также провести генеральную уборку дома, но тут, конечно, да. Помыть окна, сменить шторы и, ну, шторы на легкий занавес, в смысле, да. Но, честно говоря, у меня круглый год одни и те же шторы. Единственное, что раз в год приходится делать этот неприятный процесс. Все это снимать, стирать, потом сушить, потом гладить, потом вновь развешивать. И самое обидное, если вдруг чуть-чуть перепутаешь с размером этой занавески. Короче, да, у меня даже своя система уже есть, как дважды не переделывать. Ну что, рекомендуют еще сменить прическу и покрасить волосы. Тут, конечно, признаюсь, у меня большие планы. Как раз-таки вчера только это обсуждала со своим парикмахером, потому что желание что-то поменять без навсегда есть. Я не знаю, список твоих дел 2-5-0-3-7. Что обязательно ты должен сделать весной? Весной у нас осталось буквально 3 недельки. Но я уверена, что все самые главные дела мы обязательно успеем.

0: Уверен, ты хочешь знать, что будет далее, а тут секрета нет. Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Place скоро. Кстати, трек из топ-20 и шестая строчка на этой неделе. Но все поменяется сегодня в 19.00 вместе с Сергеем Литвиновым. Результаты голосования. Также Боб Синклар и Кайза с треком I Can't Wait. Через 3 минуты именно с этим треком мы и продолжим.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Manai Latvijai ir

0: Олю делится своим планом, как ты просил на Антах.
1: Да.
0: Слышала вопрос.
1: Ну, слушай, много хороших дел, а есть много всяких дел, которые просто не столько приносят нам удовольствие, сколько, ну, необходимо. Я вот сейчас с родственниками встречалась, там картошку надо посадить.
0: Картошку
1: рассада посадить. Всякая, да, помидоры.
0: Ну, вот наша служница обещает купить несколько романов и прочитать их до конца весны. Три недели осталось. Сколько романов можно?
1: Нет, ну, лучше один роман, но хороший.
0: Сколько романов можно закрутить до конца весны?
1: Да. Расскажи, поделись, какие планы, на какой роман сейчас настроение?
0: Да, но весеннее настроение на какой-нибудь роман, знаешь, обычно бывает.
1: Правильно, конечно.
0: Такое случается. Ладно, что ж, ну, романтическое настроение, ничего не поделаешь. Я, если ты правильно подметила про пыль, которая теперь стала видна на солнце.
1: А я уже шторки закрыла, все, видишь, уже не видно, все, уже хорошо.
0: Это важное решение, да, потому что чистить это все вообще не вариант.
1: Нет.
0: Я еще заметил, что, во-первых, омывайку, ну, я помню, да.
1: Она у меня закончилась вообще.
0: И у меня тоже, я не знаю, потому что расход ее увеличивается. Как только ты выезжаешь и солнце в тебя светит, ты не можешь терпеть это на своем лобовом стекле и сразу же ее врубаешь. Это расход еще больше, прям увеличится. Я понял сегодня, я прям залил летнюю уже. Я впервые так вот вообще четенько. Вот морозы, холода прошли.
1: Молодец. Я честно признаюсь, неделю у меня омывайки точно нет.
0: Стандарт вообще.
1: Закончилось.
0: Любой человек, который заканчивается омывайкой, обязан неделю проесть без нее. Чтобы... Ну, тяжело думать о таких вещах, когда ты заходишь в магазин, такой, омывайку надо купить.
1: Давай будем откровенны.
0: За хлебом пришла.
1: Столько вообще, что...
0: Как там все успеть до лета?
1: Я не знаю, там нужно... Я думаю, будет ли тот период, когда этих дел будет становиться меньше, потому что они просто вообще как-то размножаются лучше, чем мы, понимаете?
0: Нам нужен план.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
3: Место номер 6.

Тоже новости из Китая. Но я хочу сказать, что здесь гениальные решения не стались долго ждать, как только появились новые ограничения. Наталья, как ты думаешь, как обошли ограничения в рекламе лифчиков в Китае? Потому что есть такие онлайн-магазины, где стоит, значит, перед камерой девушка, примеряет на себе все, что на продаже.

0: перешли это, что помнишь, мы обсуждали?
1: Не помню, ну ладно. По всей видимости, короче, они решили, что это уже больше не похоже на шопинг, а похоже на какой-то раз-раз. Да, и говорит, запретить девушкам рекламировать лифчик. Ну так подождите, никто не запрещал рекламировать лифчики мужчинам. И теперь мужики взяли на себя эту обязанность. Поэтому и все нормы приличия, все в порядке. Там все между...
0: Ну, вы даете, мужики.
1: Короче, теперь...
0: Китайские мужики, но вы даете.
1: Гениальный ход следующий. Рекламировать надо,
0: да.
1: Но женщинам нельзя. Мужики, вперед.
0: Пришло ваше время.
1: Это стало ваше время продемонстрировать ваше прекрасное...
0: Все жены пришли домой, пнули своих мужей. Говорит, что ты валяешься здесь на этом китайском диване? Поднимай свою китайскую пятую точку, нам нужны твои груди китайские, мужские.
1: Да, да, да, мужские. Зря ты их, что ли,
0: растил все это время.
1: Растил, качал, я не знаю, там по-разному. Какие там. Короче, да, и на стримах для шопинга теперь мужчины рекламируют лифчики, а что делать? Не декольте, как это называется, штуки? Кардиганы? О, боже мой, я не знаю вообще ни разу. В нижнем белье никак, женское.
0: Корсеты, наверное.
1: Корсеты, да, спасибо, кардиганы.
0: Вязаные такие. Ну, я думаю, что там и это они будут.
1: Там с этим справятся, да.
0: Да, там все уже пригодится. Слушай, ну молодцы. Нет, ребята, главное, вот жилка вот эта, бизнес-жилка, желание заработать.
1: Молодцы. Да, прекрасно. И главное, ну, способ обхода различных вот ситуаций, где вот можно выкрутиться. И, ну, по-моему, гениально вышло, не? Топ-радио. All-time favorites.

0: Риана и Асап Роки.
1: Риана, ага.
0: Муж веке,
1: ее муж.
0: Муж ее, Асап Роки. В какой-то веке решили припарковать всех троих своих детей дома и выбраться на прекрасное мероприятие Met Gala, где продемонстрировать все свои наряды и все свои...

0: Ну, не прелести все, хотел сказать, такое? Уже не, не все,
1: там,
0: ладно.
1: Там все было... У нее был приличный такой наряд.
0: Ну, тем не менее. Да. Я думаю, что все равно там какие свои линии одежды наверняка у каждого из них. В общем, не суть. Они пришли, потусили на Мет-гала, сели в машину, и тут понеслась. Давай фоткать, снимать и читать по губам, о чем они говорят. Потому
1: да,
0: что...
1: Да, слушайте, эти специалисты, их... конечно, да. всегда подсказывают нам да. и помогают со всеми да. сплетниками. Что? Что они
0: оказалось,
1: раскрыли?
0: Оказалось, что они сидят с каменными лицами. Риана абсолютно разговаривает друг с другом слишком сухо. И все говорят, ну все, посрались. Ага. Что-то там произошло. Чем-то там они недовольны.
1: А что по губам? Она так и сказала, ты
0: ну, начали. Ну, пытались как-то прочитать по губам, о чем они говорят. Там подключили все.
1: И что, получилось что-то или нет?
0: Да я черт его знает, не знаю. Все оказалось банально и просто. Как всегда, подняли шум, хайп. Смотрите, они переругались. А все, у них не все в порядке. Семейная жизнь их затянула в эти семейные конфликты. Что даже на прекрасное мероприятие не могут выбраться. Потом маленькое уточнение. Мероприятие для ребят было 14-часовым. Они приехали, они позировали в течение этого всего времени. Они...
1: Да-да-да, ну, да, это не так легко.
0: Да пока наряжаешься. Короче, просто ребята вымотались. А они думали отдохнут.
1: Поехали домой.
0: Да, они говорят, поехали домой. Соскучился по детям. Ну, скорее всего, такой был диалог, наверное, какой-то. Я еще, говорит, мне еще посуду мыть. Он говорит, да, мне я в гараже хотел покопаться. Скорее всего, такой. Ну, я так предполагаю.
1: Ну, я надеюсь, что...
0: Все равно никто ничего не прочитал по губам.
1: Ты был тем человеком, да, кто читал что-то по губам, потому что тут явно ты...
0: Короче,
1: не в том направлении.
0: Они просто задолбались. Они сидели, говорят, ну все, надоело.
1: Как же утомительно.
0: А это реально утомительно. Сейчас могут все улыбнуться, посмеяться и сказать, что утомились, а они на Мет-гала тусить. Но, ребят, так, они, во-первых, так много времени. К ним
1: ты
0: было
1: прикольно. Ты в секрете держишь все свой костюм. Mm-hmm. Целая команда на тебя работает для того, чтобы как-то все это надеть, вовремя отгладить. Чтобы ты ни в коем случае не можешь не сесть. Тебе не... Ой, там вообще все не так
0: ну,
1: просто.
0: Ну, потом они пришли, потом их бесконечно фотографировали, потом их еще раз бесконечно фотографировали. Еще раз. Ребят просто действительно вымотались.
1: А потом еще косточки перемывали, да. Как только эти фотографии говорят... появились в сети.
0: Да. А мы, говорит, мы давно уже не ходили на такие мероприятия. Сходили. Немножечко устали. Да. И говорят, да и хватит. На этом покончено. Ну, такие новости. Так что тут нету никакой сенсации. Все хорошо у них, ребята. Совет для любовь молодоженам. После паузы мы продолжим. О, давай такой, знаешь, трек. Какой-то что-то хочется с голосками прошлого, но современное. И есть у нас такое. Одинокий голубь на карнизе за окном. Диджей Жуков. Далее, ну то пройдет. Этот трек из топ-20 на 5-й строчке находится. Буквально через минутку мы с ним.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: и прочего.
1: Да,
0: есть
1: да,
0: еще
1: постоянно.
0: Много...
1: Я поэтому не хожу.
0: Да, есть еще много правил. Кстати, билет знаешь, сколько стоит?
1: Я не, это же неинтересно. Сдать? Ну, нет. Потом вот я посмотрел на Риану, не, на Азапротис.
0: Ну, знаешь, сколько стоит билет?
1: Ну, давай.
0: А 100 тысяч.
1: Это вторая причина, по которой я не хожу.
0: Да, да, да. Просто вот...
1: Первая, просто, потому что ждать
0: билет,
1: надо.
0: Просто
1: да,
0: билет.
1: Да.
0: А, далее, так, правила, которые нельзя нарушать. Следующее. Например, никакого курения. Ни при каких вообще обстоятельствах. Там запрещено. Это все-таки музей, да? И, не, и какой бы... А там все звезды. Да. Ни при каких обстоятельствах никому не разрешается. Все
1: даже...
0: Дым, пепел и даже электронные.
1: Даже это вот...
0: Испарители или все, что шутит.
1: Одноразку.

0: Нельзя,
1: ничего,
0: да?
1: Ничего. Потому какой-то что там находятся исторические костюмы, интерьер, все это безумно дорого, и все это знает. Итак, строго 18+. Никаких детей, каких звезд не хотели бы и не просили бы, никогда никому ничего не разрешается. Также запрещено и звездам, и всем работникам, и все, кто там находится, брать с собой телефоны. На входе там проверяется, ни в коем случае никаких селфи, никаких публикаций, все это только исключительно
0: приватно. А если у меня кнопочные есть, например, не, такой, ну, на этот случай?
1: Не знаю, я думаю, что там не будут разбираться. Все.
0: Телефон. Позвонить надо, ну.
1: Не все, не интересует. Если хочешь участвовать, участвуешь. Если нет, то до свидания. Следующее главное правило – АОК. А именно, имеется в виду Анна Вентур ОК.
0: Что?
1: Каждый гость и его образ должны получить личное одобрение Анны Вентур. Так, в принципе, создала песню. Ну, она не создала, создала ее предшественница, но она продолжила и развила до таких серьезных масштабов мероприятия Met Gala. И только она приглашает звезд, только она решает, кто будет на это мероприятие. Наряды также она смотрит лично, чтобы не было никакого отклонения от темы. Все это объясняется, да, то есть не так, что они приходят, и только тогда все узнают, нет, на самом деле. И все, нужно еще пройти длинный путь до того, как им подтвердят и разрешат. Также у этого вечера есть такая особенность, что рассадка гостей, она тоже тщательно продумана Анной Вентур, и пары, которые приходят вместе на Met Gala, очень часто сидят раздельно. То есть она специально рассаживает все эти пары, не важно.
0: Чтобы не болтали, не сидели.
1: Да. Она говорит, не, для того, чтобы это стало еще таким стимуляцией новых знакомств. Ну и вообще общение, а не так, что ты пришел, Шарочка с Машарочкой, там посидел Шарочка с Машарочкой и с этой же Машарочкой ушел.
0: Ну
1: да.
0: А как же насчет того, что вы там болтаете на задней парте, рассажу?
1: Ну,
0: по
1: такой,
0: старой схеме, да, все равно должно работать.
1: Также, внимание, ты бы вот расстроился, конечно, потому что такие вечеринки не для тебя. Никакого чеснока, никакого лука, никакой петрушки.
0: В смысле расстроился? Я бы рад был. Наконец-то никакой петрушки.
1: Это личное требование Анны Вентур.
0: Еще кинзу, пожалуйста, тоже нет?
1: Да, ну там есть перечень, потому что она говорит, все, все закуски, все ингредиенты должны быть без какого-либо запаха, чтобы ни в коем случае не застрять в зубах. Да, все это находится под запретом для того, чтобы все гости были с идеальными улыбками. Ну, в общем, в принципе, еду вообще нам не очень хотят они там представить. Также пунктуальность. Очень важный пункт, потому что каждый гость заранее знает, у него есть назначенное точное время, когда ему нужно прибыть туда. Угу. Выходы на красную дорожку. Этот тайминг расписан просто по минутам, для того, чтобы...
0: Но теперь ты бы не прошла уже, видишь?
1: Да, тут я уже... Да.
0: Тоже провалилась.
1: Да. Но зато я смогла бы...
0: Ты еще на чесноке бы с петрушкой посыпалась бы.
1: Я петрушку ненавижу. Но если бы там была кинза, то... Ну, пожалуйста.
0: Да, давайте сколько угодно петрушки, лишь бы кинзу прикройте, это все.
1: Ничего, все уже перенесет, не волнуйтесь.
0: Договорились. Ладно, ну видишь, есть
1: строго,
0: у нас теперь...
1: Строго, ну строго, у нас теперь мы знаем, как они там страдают.
0: Теперь у нас есть официальные причины, почему мы не на Met Gala не ходим, не едем, не летаем, не знаю, каким образом туда. Давай, давай.

0: Вань Дмитриенко, Ань Пересильд. И держи меня, словно твои руки, браслеты. Потому что сегодня пятница, наверное. It's Murphy Arla, также Allegra Miles с треком Weightless. Да, Weightless. Это мы услышим через 3 минуты. Очень скоро.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Stockmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stockmann.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietā. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
5: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 8 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В центральной части нашей страны и восточном Видземе в первой половине дня возможно прояснение. Температура воздуха на всей территории составит 12-14 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Открылись некоторые подробности того, как папа римский вступал в должность. И дело в том, что когда ты становишься папой римским...
1: Ладно, я не буду шутить по этому поводу.
0: Ты должен... Ну, то есть у тебя есть же какая-то...
1: Конклав.
0: Нет, у тебя есть какая-то мирская жизнь, всегда существовала. Ты оплачивал счета, то есть какой-то у тебя был интернет-банк,
1: быт,
0: наверное, смарт-айди, быт и все прочее дела. И тут ты раз, ты становишься папой римским, да. И он, значит, он начал звонить, ну, это было там еще в прошлом году, давно, он начал звонить в банк и просить, чтобы...
1: Простили все кредиты?
0: Поменяли ему адрес на Ватикан. Ну, реально, да, то есть потому что... Он звонит в американский банк, говорит, что зовут его Роберт Пре. Поменяйте, пожалуйста, мой номер телефона и адрес, указанный в документах. Ну, как бы на что работница банка ему начинает задавать контрольные вопросы, удостоверяющие его личность, на которую он успешно отвечает. Однако в конце она говорит, что этого все равно недостаточно для подтверждения личности, необходимо явиться в отделение банка.
1: Да.
0: На что он говорит, вы знаете, ну, очень вежливо, культурно говорит, я не могу, я папа римский. Она бросает трубку, говорит, ну, ясно.
1: И, типа, опять эти мошенники?
0: Наверное, что-то вроде того,
1: что... Опять эти мошенники?
0: Да, конечно, а я Мона Лиза.
1: Слушай, я понимаю, что ни в коем случае, наверное, нельзя было совмещать твою новость с тем, что продолжу я, но вчера мне рассказали о том, что наши знакомые, причем ты этих знакомых тоже знаешь, мужчину разместили на сайте, причем иранском, да, ему скинули, с услугами эскорт.
0: Не понял ничего, ну ладно.
1: Разместили его фотографию, как будто бы его профиль. Ему присылают друзья, знакомые, говорят, ты понимаешь, что, ну, как бы оказывается...
0: Ты иранская эскортница.
1: Еще... Да, у тебя, оказывается, есть еще одна работа. И человек связался с сайтом, да, и пытался доказать, что это его личность, уберите, пожалуйста, потому что я — это я.
0: Человек — это мужчина.
1: Да. И этот мужчина, он, кстати, у нас был в гостях. Не судьба.
0: Давай сейчас перебирай всех наших гостей. Кто это мог быть?
1: Короче, чтоб ты понимал.
0: Боже.
1: Все дошло до того, что они сказали, мы вам все равно не верим. Несмотря, что вы представили все документы. Нам нужно обязательно тогда видеозвонок. И только после видеозвонка, говорит, вы видите, еще раз, вот мои документы, вот это видео.
0: Кто это был?
1: То убрали.
0: Диджей Кома?
1: Да.
0: Из последних наших гостей?
1: Да, это Диджей Кома.
0: Родион Гордин? 100% он. Похож на иранскую эскортницу. Ну, извини, Родион Манлов, нет, мне все нормально.
1: Да, это все шутки.
0: Ой-ой-ой. Давай, ну теперь нам надо знать, кто это был.
1: Ну, все. Потом тебе расскажу.
0: Ваши предположения на вас.
1: Антон Долин.

0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.
1: Обращает ваше внимание, на 27 участках государственных автодорог Латвии идут ремонтные работы, поэтому действует ограничение движения, снижена скорость, местами введено реверсивное движение и, возможно, задержки. Водителю советуют заранее планировать дополнительное

0: 40 минут и даже больше. Также напоминаем о том, что актуальная информация о дорожных работах доступна на сайте latvesvalscele.lvceli.lv. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8-300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Me. И звучит особенно как-то пятнично сегодня.
1: Подожди, а кто кого бросает, не понимаю.
2: Андрей Фан.
3: Андрей Фан.
2: Наташа Горбачева.
3: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
0: А кто кого бросает?
1: Ну, мы будем считать, что мы бросаем эту рабочую неделю.
0: Да.
1: И будем изменять выходными.
0: Для этого...
1: Пусть вообще... эта рабочая неделя закрывает на это глаза.
0: Звучит как отличный план просто. Всех бросить все, всех и все. Кинуть всех вообще подряд вокруг. Ну, а в понедельник такой, ну, ладно, я все осознал, давайте продолжим.
1: Это все-таки семейная жизнь, у нас общий кредит.
0: Да, черт побери.
1: Погнали.
0: Впереди классно, выходные, надеюсь, теплые, потому что, ну, как будто распогодилось чуть-чуть, было совсем не очень, не окей. Ну, а также впереди 2 часа нашего утреннего общения, это утреннее шоу, друзья. Всем доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Топ-мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из ТОП-20.

0: Момент ностальгии в классическом ремейке на Children от Anil DJ Demixer. Услышим мы скоро. А также классный трек от Fisher Townsend I, называется Favor. Это те треки, которые мы продолжим через 3 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Красину Кай. Предложение действует в магазинах Красину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
7: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes finiša servisa kasēs.
8: Пусть льёт дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.lv и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
9: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: чего, чего, чего?
1: Женщины,
0: где? Где женщина?
1: Девушка, женщина.
0: Девочка, девушка, женщина.
1: Это когда ты уже хочешь сразу вообще.
0: Ты
1: по этой фотографии не можешь понять возраст, да? Начинается.
0: О чем речь?
1: Так, нет, это... Доброе утро. Так, слушай, вообще важная информация. Настя нам написала, Настя. А-а-а. Она пишет, значит, всем передаю привет, да, люблю, да. Вы у меня уже как семья, поэтому делюсь. А среди семьи нужно делиться и хорошими новостями, и плохими.
0: И деньгами. Ага.
1: Да, ну, с деньгами хуже получается. Нет, больше обычно делится чаще проблемами. Ну, ладно. Итак, всем, говорит, сделала себе подарок из своего стиха, попросила песню, и вот она ниже. Послушайте. Говорит, хорошая
0: меня. Слушает,
1: мы еще не слушаем. Давай послушаем, Настюш.
0: Там там есть? Предупреди, если там что-то есть, что нельзя в эфир ставить. Ну, мало ли.
1: Настя, девушка прилично.
0: А кто с...
1: А там сразу же пошли все.
0: Там, знаешь, у меня в семье не без плана. И календарь перевернул. Ну, ты любишь такое, да?
1: Да, это мое. Подожди. Настюш.
0: Я перемотаю, Настюш, если ты не против.
2: Не семейный тихий очаг, любимый муж и дети, и душа.
1: Шансонье, это включай! Включай!
0: Включишь
1: это...
0: себе, когда
1: все,
0: домой поедешь
1: давай,
0: после
1: Настя,
0: работы.
1: Включай! Про семью! Ты что, это ее стихотворение?
0: Не, ну все,
1: Настя,
0: ладно.
1: Настя, себе в качестве праздника. Ну
0: каждый
1: что?
0: Себе в плейлист в наушники.
1: Ну и ладно, вот ты, конечно.
0: Это слишком личное, давай так отмажешься.
1: Так
0: это
1: тебе говорят...
0: Слишком личное. Это не...
1: Мы тебе
0: такие...
1: как семья, мы с тобой делимся.
0: Такие настоящие искренние чувства
1: все, Настя,
0: не должны
1: вот
0: быть публичные. Настюш.
1: Они говорят, да, вот. Не знаю, так я хочу послушать эту песню, я сейчас буду ее слушать.
0: У тебя есть прекрасный наушник.
1: Ой.
0: А мы будем слушать прекрасный трек. Ну, не такой душевный.
1: Честно говоря, но... вообще трек...
0: Вот ни о чем,
1: Настя,
0: да?
1: Нормальный.
0: Вот нормальный.
1: Сейчас буду слушать.
0: Давай. Не, ну так, Настюш, ты молодец. Все. Но он тоже молодец. Это Children, DJ Mixer, он Юг.

0: Так, поскольку мы послушали этот трек и Children, по которому я рассказывал, помнишь, я тебе говорил, как несколько сэмплов, там в том числе и Гарик Сукачев, который, оказывается, в 94-м году...
1: Воровал песни?
0: Нет.
1: А, нет?
0: Да, там даже хоть... Ну, у него есть песня «По имени водой», да? И там...
1: Да.
0: «На по имени водой». Да-да-да. И, короче, мотив тот же самый. И якобы, как говорил сам Гарик Сукачев, что ему кто-то там позвонил, спросили, можем мы твой мотив использовать?
1: Да.
0: Ну, какой-то, да. А он такой, да используйте, мне не жалко. И появляется песня Robert Mas Children. Правда это или нет?
1: Что?
0: Ну, кто теперь проверит? Ты куда смотрела, слышала? Ты, в принципе, что ты делала, когда я рассказывал про этот трек?
1: Когда? Сейчас?
0: Нет.
1: Раньше?
0: На этой неделе, по крайней мере, точно.
1: Там не было упоминания Гарика Сукачева, я на него реагирую.
0: Это же во вторник было, ё-моё, точно.
1: А, вот, видишь, так это ты ничего не помнишь.
0: Ну, я тогда рилс поставлю в наш инсту, чтобы ты...
1: Давай, будет более разъясняюще, спасибо.
0: Хорошо, рилс появится про Children, конкретно про песню, как она появилась, да? И там... мотив от одного пианиста, но не суть.
1: Да.
0: Короче, когда появляются такие треки, это сразу же наводит меня на мысль о нашей прекрасной рубрике, которая называется «Не украли, а вдохновились».
1: О, или... классное название! Нет, это супер! Это супер, только запомни. Я знаю, ты забудешься.
0: Ну, это устойчивое выражение уже. Ладно, я в прошлый раз поставил трек, который в течение, пока мы его слушали, да, наши слушатели сразу же узнали, какой легендарный хит появился был вдохновлен, скажем так, этим треком, да? Ну, там прям сэмпл использовали. Здесь, я думаю, вообще не будет никаких вопросов. Этот трек исполняет 77-го года. Исполняет Кэрол Уильямс. Называется он «Love is You». Я просто его поставлю. Я думаю, что тут не должно быть вообще никаких, ну, то есть, сомнений даже. Он звучит... Давай как со серединки, чтобы было там много вокала, чтобы было непонятно. Ну, попробуй вот где-нибудь там со второй минуты где-то тут. Давай, вот. А, все же. 250037, WhatsApp, напишите. Ты не знаешь? Ничего не напоминает?

0: оригинале классный.
1: Да это тоже отличный.
0: Да, да, да, да. Очень крутой.
1: Но...
0: Неужели мне... Ну, не может быть, чтобы вы не узнали.

0: Случилось. Да, наверное, самое время рассказать.
1: Давай, Эндрю, но никто пока не отгадал.
0: Серьезно?
1: А вот, подожди, Love is in the Air?
0: Нет, вы что, серьезно? Вы не знали?
1: Никто, видишь, ой, как приятно, что не только я одна такая дурочка с переулочка. Ура!

0: Я, конечно, не знаю, какой смысл уже после того, как трек звучит, угадывать его. Это, конечно, спиллер игров Джета. И я не знаю, но то есть у него там такое количество наград. Это европейский...
1: Какое количество?
0: Тут много. Он был в чартах Австралии, Австралия Дэнс, Австралия просто... Ну, Бельгия. Да по всей Европе. Там просто такие первые места во всех практически дэнс-чартах он занимал. Спиллер Грувджет, это вообще-то какая-то была что-то невероятное. Все с ума по нему сошли, когда появился этот трек. Это 2000 год. Ну, и вдохновлен он был, конечно же. Вот Карл Вильямс. Просто послушайте, сравните. Потому что начало там, ну, вот один в один.
2: Да, точно.
0: Понимаешь?
2: Да.
0: Очень круто.
1: Как нам подсказывают специалисты, что если ты копируешь что-то с одного источника, то это плагиат. А если ты копируешь с пяти источников, то это уже анализ. Поэтому, в принципе...
0: Или анализы.
1: Это если ты плохо скопировал.
0: Плохо скопировал, да. Так что, если... кто говорит, что раньше музыка была какая-то другая, раньше музыка была также взята
1: что
0: из каких-то...
1: Сказать? Будут воровать.
0: Ну, это не воровали, это вдохновлялись, использовали, сэмплировали и так далее. Prodigy вообще вся состоит из других песен. Ты знаешь же это, да? Что там любой трек Prodigy, это нарезка, да-да-да, каких-то кусочков из других каких-то других композиций. Так что...
1: Ну, такова реальность.
0: Ну да, в 90-е и в 2000-е особенно это было очень популярно, сэмплирование как таковое, так что там многие прекрасные треки 70-х, 80-х, 60-х даже использовались для создания чего-то нового. Поэтому, когда сейчас, в 2026-м, появляется какой-нибудь фрагмент какого-то прикольного трека и начинают говорить, ой, ну ничего нового придумать не могут. А тогда что, могли, что ли? Ну вот.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде в эту пятницу, 8 мая. В Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В центральной части нашей страны и восточном Видземе в первой половине дня возможно прояснение. Температура воздуха на всей территории составит 12-14 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tu Corazon услышим скоро. Ну, а этот трек нам уже очень известен и знаком, потому что он на четвертой строчке в нашем топе. Айсбергер, Зиберт и Банк. Через 2,5 минуты продолжим с ним.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
2: Новый фрешбургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте суперкомбо с любимыми чикен Макдональдс. Наггетс по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Суперкомбо.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: Ну что, Эндрю, если ты любишь такие различные рубрики, я предлагаю ввести новую рубрику, которая будет называться «Жадность Прай разгубила». Итак.
2: Нет.

0: один только я.
1: А нет, нет, нет, нет, совершенно не так. Слушай, я просто в последнее время натыкаюсь на различные истории, вот просто решила поделиться. Короче, все мы знаем прекрасного рэпера 50 Cent. Да? Ну, не раз мы про него рассказывали.
0: Допустим.
1: Он, да, он развелся и своей бывшей жене, которая растила ребенка, он выплачивал ежемесячно $40,000. $40,000. Да? Если посчитаем, в год это получилось за 480 тысяч. Да.
0: Ну, да.
1: Почти, в принципе, пол ляма.
0: Пол ляма в год.
1: Да. Но его бывшая жена подумала, что ничего себе.
0: Недостаточно.
1: Вообще. Обалдел.
0: Я
1: обалдел.
0: Живу тут.
1: Да, я тут ребенка ращу. Это что-то жалкие вот эти 40 тысяч. Я что на них должна...
0: Я себя не на помойке нашла.
1: Существование. Я должна вообще, пока он развлекается, да, и получает и просто так свои деньги.
0: Шампейн-шауэр, вот да, это вот все, вот, да.
1: Да, хорошо, если шампейн. Но...
0: И in the club.
1: In the club
0: там
1: постоянно.
0: Там тусит весь, конечно, такой, да-да-да.
1: А она говорит, нет, это так не пойдет.
0: Что он там прибедняется? Назвал себе 50 копеек, а и дает мне жалкие 40 тысяч.
1: Да.
0: На самом деле,
1: вообще
0: пускай...
1: Вообще не сходится. Короче, она говорит, я хочу больше, это ненормально. Но и официант говорит, слушай, это, конечно, ты молодец, конечно, хорошо, окей, давай тогда решать эти вопросы через суд. Когда суд закончился, то судья присудил, что 50 Cent должен ежемесячно своей жене выплачивать 6,5 тысяч.
0: 6,5.
1: Вместо 40.
0: Он говорит тогда... Такой, ну, закон есть закон.
1: А, 6700, извините.
0: Да. И как самый законопослушный гражданин, да, 50 Cent говорит, ну, закон есть закон.
1: Да, дорогая моя, пожалуйста,
0: дорогая,
1: 6700.
0: 6700 должно на все хватить примерно, ну...
1: Все посчитали.
0: Да. Вот. Короче, что он...
1: Ну, все, и платит 6700 вместо 40 тысяч.

0: Это Brazil, Switch Disco. Слышим его скоро. Также Kygo и One Republic с треком Chasing Paradise. Именно с этими треками мы продолжим через 2,5 минуты на Топ-радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет,

0: заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Лидл стоит того.
2: Мумсгаршу салга вафелинч.
3: Ар кафею и от лабиринч.
2: О, я.
3: Салга вафелинч.
4: Он те я, салга квадратинч.
5: Мумсгаршу вафелинч.
6: И я квадратинч.
5: Салга квадратинч и вафелес саскан ар паузе.
7: Салга.
8: Лелас лиетас, мазас ценас. Лелакция бейкалос Максима. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 rulļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: McDonald's stal еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром

Доброе радио, ситуация на дорогах и пробки в столице. На карте у меня гад в сторону минибус гад. 15-минутное затруднение на путепроводе. Будьте внимательны. Также движение затруднено по ЛРБС Канцам в сторону Вантового моста. Около 10 минут на этом участке, а также 5-минутная пробка на самом Вантовом в сторону центра. 10 минут на Даугавпилс перед Буллио. Также небольшие затруднения перед Каменным со стороны Слокас 5 минут. Со стороны бульвара Узворс также около 5 минут. Небольшая пробка на Мукусалас тоже до 5 минут. Также на Круспилс потеряешь примерно 10 минут. И Гранита в сторону Круспилс 5-минутное затруднение. От кладбища в сторону южного моста по Лубанесу. Там как раз-таки перед Сахарово будет 10-минутная пробка у тебя. А также 10-минутная пробка на Деглово в сторону Дегловского моста. Брибас в сторону воздушного моста. 10-минутная пробка перед Густавосом Галагатва. А также Густавосом Галагатва в сторону того же перекрестка с Брибас. Тоже 10-минутная пробка. Небольшое затруднение на выезде с Бикинского парка в сторону Тейки. Также на Кековской при въезде в Ригу 10-минутная пробка. И в Алдлауче еще 10 минут потеряешь. И на Елгавской 15-минутная пробка на въезде в столицу. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

0: Мы все иногда замечаем провокационную рекламу, которая обращает наше
1: цепляет
0: внимание.
1: Цепляет глаз.
0: Да, да, да. С какими-то странными. Но некоторые рекламы, как выяснилось, уходят в перебор. По крайней мере, когда власти начинают выпускать закон или специальный, или суд постанавливает запретить такого вида рекламу.
1: Ограничения.
0: Как, например, в соседней стране, где могли бы, скорее бы, мы ждем новости про какие-нибудь запрет рекламу картофеля.
1: Я поняла. Твои тонкие намеки.
0: Соседняя страна. А тут шоколадные шоколадки. Точнее, это не шоколадки, а это какие-то шоколадные батончики, которые...

0: Крепкие палочки.
1: Крепкие палочки.
0: Крепкие палочки, да, да. И рекламный слоган звучал так: 12,5 сантиметров это норма.
1: А там было прям сантиметров или просто 12,5?
0: 12,5 сантиметров это норма. И кто-то. Как сказал, это недопустимо.
1: Да.
0: Недопустимо. Ну, короче, запретили.
1: Так подожди, а ты с этим согласен или нет?
0: Посчитали нарушением норм морали. Не знаю. Да. Слушай, да кто?
1: Или, ну, или ты такой говоришь, ну, или может быть они такие, так нет, вот 8,5 это норма, 12,5 перестань.
0: Это не норма.
1: Да. Начинаете людей в заблуждение вводить.
0: Нет, они скажут, что это нарушение норм морали, это неправильно, это не, может быть нечестно, я не знаю. В общем.
1: Но это не норма просто. Давайте сначала проведем серьезное исследование.
0: Да.
1: Все свои сантиметры.
0: Сверим, сравним.
1: Да. А там же все время вот это начинается, откуда мерить надо.
0: Ну да. И в конце концов, да, как бы шоколадка может быть на жаре, она... А если ее
1: в декабре положить, вообще лучше не мерить.
0: Положить в морозилку, то как бы, кто его знает, может быть и
1: ясно.
0: Норма, а может не норма.
1: Так, ну я, честно говоря, заинтересовалась статистикой. Пришло время изучить серьезные вопросы.
0: В целом все размеры всех шоколадных батончиков, да?
1: Да. По
0: странам. Ты знаешь, да,
1: потому что я сейчас хочу спланировать свой отпуск, как
0: это
1: ты
0: понятно.
1: Понимаешь?
0: А ты знаешь, что вообще как бы за шоколадные, вот за размеры шоколадных батончиков, сейчас уже без переносных смыслов, да? Там целая борьба шла, потому что компании, которые производили и производят...
1: Хотели экономить наверняка.
0: Конечно, нет? Конечно, да. И понимаешь, когда ты понимаешь, что повышать стоимость на шоколадный батончик, который привыкли... А ты слышала про индикаторы цен в супермаркетах? Такие вещи, как шоколадные батончики, кола определенной марки, да, бананы и другие продукты, молоко, например, да, являются индикатором. Если ты приходишь в магазин, и цена на эти вещи завышена, ты такой думаешь, это какой-то дорогой магазин. Не обращала внимания, что бананы всегда дешевые?
1: Нет,
0: хотя,
1: я
0: казалось
1: не обращала
0: бы, их
1: внимания,
0: так же, как и манго,
1: но
0: везут
1: обращу,
0: с другой стороны.
1: Но хочу обратить внимание, что крепкие палочки и норма в Эквадоре 17 сантиметров.
0: Понимаю. Короче, когда уменьшаешь размер шоколадки, mm-hmm. это несет за собой всегда серьезные последствия. Но цену поднимать на них ты не имеешь права ни в коем случае. Поэтому производители и борются за эти несчастные сантиметры.
1: Я тебя понимаю.
0: Поэтому 12,5 сантиметров — это не просто рекламный слоган, это хвастовство какое-то. Которую мы не решили тут показать. Смотрите, сравните со своей шоколадкой, которую вы там обычную покупаете. Не бойся на меньше.
1: Я пока

0: Morning Show вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: О, доброе утро, доброе утро, пятничное. Да.
5: Нормально, пятница, она такая, все.
4: 8 мая на календаре и 9 час, уже 10 час, 9 часов 3 минуты.
5: Ты считаешь время?
4: Я считаю время,
5: минутку.
4: Потому что до выходных, в моем случае, это через час. Поэтому это не может не радовать. Ну, а если мы говорим про выходные, то воскресное, например, утро дома, хочется блинов, а в Лидо они уже всегда готовы. Поэтому,
5: ничего себе, я подумала, ты про что ты сейчас будешь рассказывать?
4: Нужны блины. В широком ассортименте. В том
5: на любой вкус.
4: С творогом. Ну да, какие хочешь.
5: И что? С разными начинками.
4: Не забывайте. Потому что наш утренний эфир поддерживает Лидо, а мы, как говорится, если...
5: Нас поддерживает Лидо, и мы поддерживаем Лидо.
4: А мы.
5: А мы еще, как ленивые родители, предпочитаем приобретать такие блины для того, чтобы обманывать детей и делать вид, что мы сами с утра готовим.
4: Ну, это ж классика. Доброе утро всем. Мы до 10 утра здесь. Утреннее шоу. И не одни, у нас будут гости, и поговорим уже о чем-то более пятничном сегодня, да?
5: Да, судя по тому, что мы уже увидели, что нам принесли. Сейчас расскажем.
4: А чего, мы без спойлеров, да, даже?
5: Да сейчас, через музыкальную композицию все расскажем.

0: прекрасно. Прекрасные гости для
1: пятницы. Ну, для пятницы, конечно. У нас пятничный, я хотел сказать, вечер, но пока что не вечер, еще утро.
0: Доброе утро.
1: Привет, у нас в гостях Антон Жилин. Антон, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Антон – ресторатор и ценитель натурального вина.
2: Да.
1: Это правда?
2: Да, да,
1: это
2: очень
1: правда?
2: Люблю. Да.
1: Вы тот самый ценитель.
2: Да.
1: Хорошо, Антон, у нас много вопросов. То есть, я знаю о том, что ты уже там придумал и фестиваль натурального вина, который пройдет там впервые вообще в Риге. Но ты вот... мы понимаем, что такое ценитель вина, но мы не до конца понимаем вообще, что значит натуральное.
2: Натуральное — это

0: как ферментированный сок, можно сказать так.
1: Ну, я просто все время думала, что вот все, что мы видим в магазинах, да, если это вино, значит, это натурально. Все, там виноград какой-то.
0: Ну, там как бы какой-то виноград, да, его стабилизировали и все такое. То есть,
1: кучу всего добавили, да?
0: Да-да-да, кучу всего добавили. А в натуральном это целая философия и вообще стиль жизни. То есть там... Ничего не добавили и ничего не стабилизировали. Каждый сбор урожая и каждое вино каждый год может отличаться друг от друга. То есть,
1: то есть это не так, как обычно у тебя есть определенная линия, да, или определенная марка, и она всегда
0: одинаковая. Да. Здесь такого ничего нет.
1: Потому что каждый урожай уникален, потому что каждый сезон будет уникален.
0: Ну, там как бы да. И каждый урожай, и каждый сезон, и там больше солнца, меньше солнца, больше дождя там, и так далее.
1: Сразу кажется, что это коммерчески невыгодно.
0: Это коммерчески не, ну, как бы, да, это коммерчески маленькие, это маленькие дома.
1: Нишевые обычно,
0: да.
1: Такие.
0: Это такая ниша, да. Это абсолютно ниша, потому что...
2: То есть ты хочешь сказать, вот все это пижонство, когда вот это вино вот так вот, он говорит, это урожай 2010 года, и там...
1: С натуральным вином так
2: это все по делу, оказывается, было?
0: Нет, это такое, то есть если вино это вино, то натуральные вина это такой авангард или панк-рок, арт-хаус, да, панк-рок, да, то есть вот такая вот история, да.
1: Подожди, тогда наверняка, то есть этим люди тоже занимаются не для того, чтобы прям заработать, потому что часто бывает, что если ты занимаешься каким-то делом...
2: Вот для того, чтобы пить-пить?
1: Да.
0: На самом деле, очень правильно, пить-пить. Есть даже отдельный термин глу-глу.
1: Глу-глу-глу-глу,
0: то есть... Есть настолько легкие вина, которые можно вот употреблять.
1: Но это всегда вредит вашему здоровью, любое употребление. Мы об этом напоминаем.
2: Мы сейчас сегодня будем говорить исключительно про безалкогольные вина.
0: Да, да, конечно.
2: Но про вина.
1: Но все-таки про вина. И все-таки про натуральное. Ты знаешь, что сейчас вот это вот глу-глу-глу-глу рассказал? Я очень надеюсь, что мы сегодня в рамках нашего эфира тоже этот звук услышим.
0: Абсолютно, да. Причем брутальный.
1: Да, брутальный.
0: Да, да.
1: Хорошо.
2: Мы сейчас начнем это все просто хлестать тут вообще в...
0: Абсолютно. Нет. Правильное утро, только вот так.
2: Прекрасно.
1: Только так.
2: Всегда мечтал. Ну, давайте. Это будет интересный эфир, друзья. Ладно. Давайте я музыку подберу.
1: Хорошо, ты подбирай музыку, а Антону нужно открыть ту бутылочку, которую он привез сюда.
2: А так открывай, что ты стоишь.
1: Антон, не стесняйся.
2: Опа, профессионально. Да,
1: и...
2: Звук этот. Не слышно было.
0: Надо было ближе к микрофону, да?
1: Ну, подожди, чтобы глу-глу, сделай это ближе к микрофону тогда. Вот.
2: Ой, ребят, что происходит, вы понимаете?
0: Прекрасно, я посмотрю.
2: Обожаю свою работу, ребят.
1: Так, но у нас сейчас в прекрасных, красивых бокалах... Кстати, а что это за бокалы? Я вижу, что здесь еще и подпись на бокалах.
0: Да-да, это бокалы One for All, это Габриэль Глаз, это очень интересные производители.
2: Ребят, может, я выключу микрофоны, и что мы тут поговорим?
1: Так, я передам сейчас Андрею, пожалуйста, Андрей.
2: Да уж, передай, будь добра.
1: Да, подожди, я боюсь, давай с этой стороны.
2: Да не бойся. Ты не можешь
1: смело передавать. Я же могу случайно передавай, не передать, ты же знаешь.
2: Ты знаешь. Ух ты.
1: Так, подожди.
2: Аромат.
1: Ну-ка, подожди.
2: Ну что, тебе надо?
1: Здорово. Ну.
2: Я с утра не привык, что, ну ладно.
1: Чуть-чуть есть. Ой, да не прикидывайся ты. Так.
2: А еще
1: по запаху больше как будто бы похоже на сидр.
0: Да, это абсолютно такая вот такой вот штамп.
1: В
0: этом да,
1: и
0: бывает.
1: Есть такая натуральность истории.
0: Но не всегда.
1: Тогда то есть... что ты нам вообще привез? Из какой это страны?
0: Это Германия. Это винодел, который приедет также на фестиваль.
2: Фестиваль будет?
0: Фестиваль.
1: Да.
2: Вот. Фестиваль будет уже сейчас, через полчаса, когда мы за... Не-не, ребят.
1: Это все шутки. Про фестиваль натурального вина. Ты собрал ребят, которые занимаются натуральным вином по Европе?
0: Да, по Европе,
1: да. А где ты как-то их искал вообще?
0: А у нас, ну как бы, ну искал, у нас же хорошее портфолио вообще есть уже, которых мы привозим. Да. То есть виноделов, которых мы представляем.
1: Которые работают с тобой, ты представляешь их здесь в Риге.
0: В Риге, да.
1: В ресторане Low Wine там.
0: Да.
1: Хорошо. И подожди, а у вас в ресторане принцип только натуральных вин?
0: Только натуральные вина. Только натуральные вина, да.
1: Хорошо. В таком случае я наверняка уверена, что к вам приходят такие так называемые винные быдла. Вот. Как ты определяешь? Ну, я просто думаю,
2: что задают вот такие вопросы, это чтобы как будто это не наши вопросы, а это вот какие-то, наверное, такие вопросы.
1: Наши слушатели прислали вопрос. Да. Как как это, я знаю, как бы некоторые признаки. То есть, если человек пьет сразу из бутылки, то он, наверное, попадает в статус винного бутылки.

0: Так что не делай так больше.
1: Да, я больше не буду. А какие есть еще признаки? Может быть, я слишком кисло хочу, очень сладкое?
2: Ну, слушай, ну давай не будем вешать какое-то клеймо там.
1: Мы любим.
2: Так, хотите пить из горла, пейте из горла. То есть, но лучше пить из правильных бокалов. То есть, да.
1: Слушай, а бокалы имеют значение?
2: Абсолютно, да. Конечно, оно раскрывается там по-другому.
1: То есть важна форма?
2: Абсолютно, да. И вот эта форма, как бы, она вот уникальная.
1: Да, здесь я вижу, это прям как такой цветочек. Вот мы сейчас на камеру. Такой цветочек такой. Так прям...
0: Но они красивые. Красиво еще.
1: Не, красиво.
0: Можно домой забрать?
2: Ну, абсолютно, это вам.
0: О, спасибо.
2: Да, это вам,
0: Антон,
2: да.
0: Дорогая, я еду домой.
1: Наконец-то твоя жена скажет, ну хоть что-то ты хорошее принес в дом, кроме себя, хотя тоже хорошо. Итак, тогда есть еще некоторые вопросы. Специалисты по всей Европе, это к нам приехало из Германии.
2: Виноделы, настоящие. Фермеры.
1: То есть они фермеры?
2: Это фермеры, да, на самом деле это реально фермеры.
1: Это просто люди, у которых есть земля, которые сами за ней следят, чтобы не было там никаких пептидов там и прочих гадостей. Да. И готовы делать все не в больших масштабах.
2: Ну, а зависит, то есть есть у кого больше масштаб, у кого какая земля, у кого какая земля досталась от дедушки.
1: От дедушки, да? Хорошо.
2: На самом деле многие виноделы, то есть это уже следующее поколение, которые, то есть, сдают, вот был виноградник там, допустим, конвенционного вина, то есть классического, да, в нашей форме, и вдруг там его уже следующее поколение говорит, нет, я буду вот биодинамическое вино делать, да, то есть там закапывать рога, там еще что-то, следить за лунным циклом, когда их там...
1: Это такие прям правила?
2: Да. То есть там очень абсолютно интересная история. Каждый дом, каждая философия,
1: каждая... Антон, а ты приведешь к нам в гости кого-нибудь из тех людей, которые закапывают рога в землю для того, чтобы вкус вина был соответствующий?
2: Ну, мы можем, да.
1: То есть, надо обязательно так организовать, потому что это будет очень интересно.
2: Но на английском, то есть как бы на английском, французском или немецком.
1: Я смогу поздороваться или прощаться, но мы придумаем, как это все организовать.
0: Нам не надо, в принципе, с ними разговаривать, надо, чтобы они приехали с бокалами.
1: Штопор
0: у нас есть. И сам, само собой. Да, мы тут разберемся. Мы что-нибудь найдем, французские песни какие-то послушаем.
1: Так если к тебе из Германии приедет,
0: микрофоны включать не будем. Ну да.
2: Из Франции тоже. И Франция, Испания, Германия, то есть там Словения, Словакия.
1: Могу провести такую параллель, что это такой переход к эко-напитку. То есть, в принципе, сейчас...
2: Ну, если мы будем все упрощать, то окей, да, пусть будет так. Но на самом-то деле, то есть это оно такое и было в самом начале. Это потом конгломераты, там,
1: скупили,
2: там огромные винные дома,
1: скупили,
2: да, там все
1: знаете,
2: сказали.
1: Тетрапаки заставили нас покупать.
2: Именно.
0: Именно заставили, Натаха. Вот эти, чтобы побольше, потому что чтобы не бегать два раза и не таскать тяжелое.
2: То есть натуралку в супермаркете ты не встретишь. Вот.
1: Она не продается.
2: Ну, ее нету в таком количестве, чтобы снабжать там наши сети.
0: Ну, давай попробуем объяснить. Это, наверное, то, что ведь в вино наверняка добавляют что-то, чтобы оно дольше хранилось.
2: Ничего не добавляют.
1: Это эко-вариант.
0: Нет, я говорю про магазинное вино.
2: А, абсолютно, конечно, там серы полным-полно. То есть, да.
1: А что еще добавляют, кроме серы?
2: А, слушай...
1: Много всего.
2: Ну, огромное
1: количество для того, чтобы это все...
2: Стабилизаторы, то есть ароматизаторы, там все вместе, то есть полный пакет.
1: Хорошо, а ты честно, вот, Антон, скажи, честно, если вот мы сейчас рядом выставим 8 бокалов, из них будет 3 натуральных, там, и я... Сколько, 5 тогда получается? Так, и 5? Я уже запуталась.
0: Сколько, да?
1: 3 натуральных.
0: Это 3 белых и 2 красных.
1: 5. Короче, ты

0: она, в отличие от тебя, вот она
1: у нее время есть на это.
0: Сплевывает вот это все,
1: а я не умею сплевывать никогда.
0: Поэтому в итоге не получается вкус это определить, там уже все понятно. Хорошо, давайте уйдем на небольшую музыкальную паузу, после чего вернемся, если у вас есть вопросы.
2: Что-то тематическое, да?
0: Конечно.

0: Ладно, мы, честное слово, мы за эфиром
1: только обсуждали.
0: Да. Пьем мы только в прямом эфире. Дегустируем.
1: А у меня вопрос такой тоже. Мы говорили, да, про, хорошо, в упрощенном варианте, это такой более как экопродукт. Ну, сейчас же все вообще переживают за здоровье, в принципе, да, это очень актуальная тема. Все у нас такие на спорте, в падл играют, как ты.
2: Да.
1: С женой, да? Вот, с ума сошел.
0: Падлщик.
2: Я два раза руку сломал.
1: Серьезно?
2: Да, левую.
0: Это же как надо было.
1: И все равно продолжаешь играть?
0: Опасный вид спорта.
1: А ты представляешь, что из вина у тебя было, скажи, за все эти годы? Ладно, эти истории пускай остаются за эфиром.
0: Так вот, что...
1: Сахар. Я хотела спросить про сахар. И про то, что, ну, от алкоголя, который мало того, что вредит вашему здоровью, но часто мы слышим еще о том, что ты там толстеешь и какие-то такие вещи. Можно ли сказать, что здесь за счет того, что каких-то там меньше добавок, меньше того же сахара? Я по вкусу чувствую, что здесь сахар, если он
2: нет,
1: есть...
2: Если мы говорим здесь, здесь вообще zero-zero, то есть вообще полностью
1: zero,
2: ничего...
1: Zero, да, это просто... по градусам, и по сахару.
2: Да, это виноградный сок.
1: Реально?
2: Ферментированный виноград. Настолько, да. Никакого вмешательства абсолютно. Только тогда ты можешь наклеить такую, как бы, этикетку.
1: Вот, про наклейку расскажи. Покажи прямо сейчас в камеру.
3: Никакого сахара.
1: Тут написано «брутал». И это, во-первых, относится к самому Антону. Во-вторых, эта этикетка, она как-то... Ну, то есть, она имеет какой-то...
2: Она имеет какой-то вес, да. Они в 2010, по-моему, году в Каталонии придумали такие, типа, виноделы. Радикалы.
1: Да, именно такую наклейку.
2: Да, именно такую наклейку. Она в свободном доступе, ты можешь наклеивать ее в случае...
1: если какие-то правила
2: соблюдаешь.
1: Да, там
2: определенные правила, да, это как клуб.
1: Да,
2: то есть там типа 0-0, это абсолютно никакой добавленной серы. То есть даже 1 миллиграмма нету.
1: Не имеешь права.
2: Никакой фильтрации. Там, типа, вино может быть очень мутным и с осадком. У нашего вина есть осадок.
1: Покажи.
0: Ну, я видел. Я тоже хотел спросить.
2: Сболтнуть, да?
0: Да.
1: То есть это нормально. В данном случае это не нужно возвращать, как говорится, да?
2: Да, кстати говоря, когда мы открывались там...
1: Тут прям плавает, да, вообще...
2: Когда мы открывались, и мы, конечно, получили большое количество возвратов и доступа, ну, то есть возвратов, да, вина, что оно испорченное там, и так далее. Но, то есть, это такой путь обучения и интеграции общества во что-то прекрасное.

0: вкусное и полезное.
1: То есть можно сказать, что ты занимался тем, что обучал наших людей, объяснял, что, ребят, если вы хотите пить натуральное вино, то натурально выглядит именно так.
0: Да, я один раз попробовал когда-то, по-моему, до ковида, попробовал натуральное вино у наших друзей в Вета. Вот, и там просто, ну, как бы, сначала я такой, нет, ну это, что это такое, что это за компост там, то есть, как, но я не мог, меня просто в голове этот вкус...
1: Уже стандартный,
0: где-то, он не то чтобы стандартный, вот ты берешь, идешь, покупаешь там какой-то просекко там или это вот там, знаешь, там...
1: Ну, какой-то, который тоже вредит вашему здоровью.
0: Абсолютно, да, и все время отбрасывало назад. И в какой-то момент я понял, что я очень хочу заниматься...
1: Только натуральными
0: да.
2: Ну, это реально сделать в Латвии натуральное вино, чтобы оно было...
1: Это другое, но мы про вино.
0: На самом деле, как бы в Латвии у нас, мы, по-моему, один из самый северный регион, где вообще делают вино.
1: Поэтому своего натурального вина сильно у нас... Ну, даже если есть, это намного тяжелее сделать.
0: У нас, кстати говоря, есть игристое вино из березового сока, допустим. То есть,
1: да?
0: Да, берзусула, да.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Хорошо, а кто-нибудь в Латвии имеет право такую наклейку себе приклеить? Или еще не было таких историй?
0: Нет, они имеют, но ты должен соответствовать. Это, я думаю, что пока нет. Пока все-таки нет, нам еще надо учиться и экспериментировать.
1: Тогда получается, что с натуральными винами совсем другой принцип. То есть, если мы видим на винах... этикетку. Мы всегда знаем, что там. О, отлично, мне нравится, например, это вино, которое вредит моему здоровью и здоровью всей моей семьи. И я покупаю по этой этикетке, желая попробовать один и тот же вкус.
0: Да.
1: То тут получается, что ты видишь этикетку, и эта этикетка говорит о том, что это вино соответствует всем натуральным пунктам натурального вина, но при этом каждый раз вкус может быть разным. И будет разным.
0: И будет разным, да и вообще с этикетками и у натуральных вин это отдельная история. То есть они все разные. Они все сумасшедшие, они все очень стильные, да, то есть как бы каждая этикетка очень хорошо себя сама продает. То есть и не всегда там видишь такое оранжевое вино и с прекрасной этикеткой, там всякие цветочки красивые, там, или наоборот, какой-то там необычный там абстрактный стиль. Открываешь бутылку, а там вау, трэш полный. Ну, то есть, как бы такой, но трэш в хорошем этом смысле этого слова, да.
1: Ну, ты знаешь самих этих виноделов. Могу ли я сказать, что это получается такое как бы первое поколение людей, которые занимаются именно натуральным вином?
0: Ну, нет, это наоборот, представляешь?
1: Наоборот,
0: то есть,
1: что это было все раньше, правильно? Да, там, до того, как вино стало коммерческим.
0: 8 тысяч лет назад там,
1: в
0: Грузии была натуралка, там, да, потом...
1: А потом мы все превратили в бизнес.
0: В маркетинг, да, в бизнес, да.
1: И немножечко потеряли.
0: Мы потеряли, а как бы... Параллельно-то вся эта история все равно натуральная как бы шла, и просто сейчас нужно приложить некие усилия, чтобы
1: людям, рассказать, что такое настоящее натуральное вино, каким оно было изначально.
0: При том, что, допустим, там вообще потребление алкогольных напитков, оно снижается, то есть как бы что непременно хорошо. А вот натуральные вина, они наоборот переживают
1: ренессанс.
0: И это прекрасно. То есть мы закачиваем, то есть сначала ты, когда ты молодой, ты ешь картошку фри, вот это то же самое, да, то есть как бы картошка фри, это вот
2: обычно... Да, пометку, в самое время вредит вашему здоровью.
1: Ты не запариваешься, что она там делается кучу раз в одном и том же масле,
0: абсолютно,
1: тебе не важно, ты такой весь молодой, красивый, у тебя все замечательно.
0: Да,
1: потом
0: да.
1: ты сходил на анализ, узнал, что такое холестерин.
0: Ага,
1: начинаешь уже по-другому подходить к этому вопросу. И здесь такое же.
0: Абсолютно, абсолютно. Ну, я как бы провел такой вот сейчас,
1: параллель,
0: что в голову пришло, да, такая вот параллель.
1: Ты знаешь сам лично, вот ребят, которые делают это вино в Германии, они приедут к нам в Латвию.
0: Да.
1: И что это за ребят вообще?
0: Это отличная такая шикарная пара из Германии, да, Мелани. И
1: ее супруг.
0: Да, ее супруг. Михаэль.
2: Хорошо, потому что мы знаем другого супруга Мелании некоторые. Я уж подумал.
1: У Антона и такие связи есть. Он просто не хочет хвастаться сразу же.
2: Хорошо, Мелани и Михаэль.
0: Да.
1: И что за ребята? Классные?
0: Шикарная просто пара. Вот. И мало того, что они еще и биологи. И у них есть вина, где на этикетке изображена летучая мышь. То есть они там с летучими мышами занимаются.
1: Так, подожди.
2: Так.
0: И у них на винодельне эти летучие мыши, они как бы летают. И также... они помогают вину, и то есть там всякие экскременты их
1: используются
0: в компосте.
2: Я боялся.
1: Это оно?
0: Да.
1: Это

0: прекрасная, да?
1: А что ты думаешь, так завелась, Наташка? Она полбокала выпив, уже интервью пошло в другом ключе. Это все летучие мыши виноваты.
2: Эксперименты летучих мышей подавай побольше.
1: Нормально.
2: Серьезно?
0: Ну вот так вот вы издеваетесь над нами, натуральщиками. То есть как бы, а на самом деле, то есть там вот прям философия есть, и вкус есть, и глубина есть. Чувствуешь?
2: Да, я согласна. Это по-другому.
0: Это абсолютно.
2: Это тут не, ну, тут очень, я думаю, что на самом деле с простым магазинным вином ты точно не...
0: Вообще это шикарный подарок, потому что каждая этикетка разная, то есть как бы каждое вино, то есть вино удивляет, вино...
2: Несет какое-то настроение.
0: Настроение, да. Про каждого винодела очень приятно посчитать. Это, то есть это не фабрика вот, в настоящем...
2: То есть получается, что люди своим образом жизни продают тот самый бренд через свою жизнь.
0: Да, да, да.
2: То есть они такие говорят, ребят, вот мы так живем.
0: Да, мы так, да,
2: мы так живем, да, да. У нас такой образ жизни, у нас такой стиль. Согласно нашему стилю мы делаем нашу этикетку.
0: Да.
2: Вот вкус нашего вина, присоединяйтесь.
0: Абсолютно, да. И когда ты еще приезжаешь к ним на винодельни, они настолько радужные люди, и как бы они тебя так принимают, как будто бы...
1: Ну, а где это находится? Как, куда приезжаешь?
0: Да, да, куда угодно. У нас же вся Европа. Ну, то есть, там,
2: в натуральных
0: вот, видах? Конечно. Вот сейчас мы были в Испании.
2: Да.
0: И тоже из Испании у нас, по-моему, в районе 10 виноделов приедет сейчас в Ригу 30 мая.
2: Да. А какие регионы они обычно...
0: Да, вот мы были вообще вот рядом. Мы были там сейчас в Каталонии, да. Там Клос-Лентискус, такая шикарная семья. И там...
2: все это больше чаще всего есть... такой семейный бизнес, я так понимаю.
0: Конечно,
2: да?
0: Конечно.
1: Есть смысл, путешествуя, да, но все-таки какую-то одну-две винодельни посетить.
0: Абсолютно. Это абсолютно другой экспириенс. Ага. Это абсолютно другой экспириенс. Они прекрасные люди, все показывают, отличную, то есть как бы какую они
1: как вот определить, что точно там прекрасные люди, вот точно, ты знаешь, есть когда-то, потому что или ты приедешь, тебе скажут, это отличная винодельня, и тебе из магазина наливают.
2: Мы боимся обмана.
0: На самом деле, да, есть такая аппликация, Raisin называется. Она доступна там для скачивания. Очень, очень прикольная вообще штука, которой можно пользоваться в путешествиях. Просто открываешь, и он тебе в любой стране показывает, куда правильное место сходить.
2: Угу.
0: Вот. Если там это место есть, то ты уже попадаешь в эту...
2: струю натуральных вин.
0: Да,
2: и
0: также
2: и
0: там, когда ты приходишь в это, там, допустим, там, винный бар или в прекрасное кафе или ресторан, который там указан, то там всегда можешь пообщаться, они тебя проведут
2: расскажут,
0: по... Да,
2: покажут.
0: Да, да, именно такие вот
2: стильные
0: самые места, которые вот там, знаешь, там посидеть на...
2: Это там, где будут на виниле играть, да?
0: Да, там, где будут играть на виниле, да, вот именно такая, да, ламповая история.
2: Блин, мне нравится.
1: Слушай, ну пока тебе нравится все, давай прервемся буквально на, ну, на какую-то музыкальную. Я математически сейчас буду. Так, сейчас понимаю. Розово. Ага.
2: Так, у нас уже спрашивают. Сейчас мы те, кому интересно, как называется аппликация, мы сейчас пришлем.
1: Сейчас скинем все, да.
2: Не LJ, переживайте,
1: Федук,
2: да.
1: Розовое вино. Ну, почти тематически. Через полторы минуты и продолжим.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение. Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad būst.com.
6: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.

0: надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 8 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В центральной части нашей страны и восточном Видземе в первой половине дня возможно прояснение. Температура воздуха на всей территории составит 12-14 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Утреннее шоу.
4: Утреннее интерактивное морнинг-шоу.
3: На ТОП-радио.
5: Пятничное интерактивное утреннее морнинг-шоу теперь уже в новых красках, но с новыми вкусами. И мы говорим про вино.
1: Я думала, ты скажешь, в
5: самом соку. Ну, тут да.
1: Так и есть.
5: Плавно переходящим в вино. Так, мы...
1: Это может вредить вашему здоровью, потом берегите его и думайте самостоятельно.
5: Но мы сегодня же вот конкретно про безалкогольное же говорим.
1: Именно, да, только.
5: А кстати, насчет безалкогольного вина, а как это, ну, как
1: это
5: считается?
1: Как этот процесс нон-алкогол? И да. Насколько, кстати, мне кажется, что тоже оно все более популярным становится.
6: Да, ну, как бы...
5: Это же не вино, получается.
6: Как без, ну, покупаю, да, и
1: раньше, но, еще года два назад вообще все говорили, что за глупость, зачем это нужно нам?
6: Ну, да, что за глупость, как бы вино точно безалкогольное не надо.
1: Не надо.
5: Особо, не может
6: да,
5: быть.
6: То есть, как бы это вот у нас только вот в эфире такое. Да, но на самом деле сейчас... очень интересное как бы движение в алкохол-фри, то есть как бы безалкогольные напитки. И если с вином я все-таки как бы вино пейте нормальное, а все безалкогольные напитки, да, там, то есть там спарклинг ти есть отличные, то есть там...
1: Джина я тоже видела.
6: Ну это как бы, вот эта история с тем, что вытянули оттуда алкоголь, вытащили его, то лучше я как бы...
5: Но это все равно было какое-то вмешательство, которое...
6: Абсолютное, да, то есть оно как бы, оно прямо, это как вытянули душу из как бы человека. Вот он может без души, вот он бездушный, да, то же самое и там. То есть, как все-таки.
1: Во-первых, еще дополнительный процесс, только лучше просто тогда.
6: Да, это опять дополнительное вмешательство, то есть не надо этого.
1: Лучше вот, тогда уже да. Берите спокойненько там эти сейчас камбучи, да, популярные.
6: Вот камбуча шикарная
1: пожалуйста,
6: история, да. Тем более, мне кажется, что то есть мы вообще впереди планеты всей.

0: у нас очень отличные напитки, различные, да, местные, различные, такие, их много, ребята. И становится все больше и больше, и классно, что они экспериментируют. Я считаю, что мы могли бы в этой вообще нише как бы хорошо поддать жару, да, ребята, да, да, да, да, да.
1: Антон, расскажи просто про фестиваль, или как это, называется?
2: Это фестиваль, фестиваль прям, да.
0: Фестиваль, да.
2: Unfiltered.
1: Unfiltered,
0: да. Да, нефильтрованные, точно так же, как и вина наши все.
2: А ты долго придумывал название?
0: Слушай, нет, он в ночью пришло как-то, я вскочил в холодном поту и...
2: Записал на листике.
0: Да, это... Есть несколько вещей, которых я записал на листике. Это создание когда-то бара, и который стал популярным, вот.
1: Я понимаю, что это, да, список. Бери лилити, это там без Менделеева. Ее уже кто-то написал.
0: Да.
1: Ну тогда Unfiltered запишу.
2: Мало ли пригодится.
0: Да, при том, что, ну, как бы я не искал потом там, есть ли что-то или нету, и не так давно нашел, что уже как бы такой бренд где-то там в другой стране, ну, типа, есть.
2: Я такой, окей,
0: в Латвии точно не было ничего. И вот.
2: Но ты решил в конце мая пригласить сюда. То есть это же не просто там фестиваль для тех, кто может прийти посетить, а это тоже такая возможность есть все попробовать там и так далее. Но это еще и такая бизнес, наверное, встреча в плане,
0: да,
2: того,
0: абсолютно,
2: что ты сюда приглашаешь в наш регион тех самых производителей, ну, не назовем их производителей, а как правильно?
0: Виноделов. Да, настоящие виноделы, фермеры, прекрасные люди.
2: А ты вообще будешь им город показывать? Какие-то планы есть?
0: Да, есть планы, и в разных также заведениях будут некоторые ужины вместе с ними, где они будут рассказывать, показывать что-то, то есть как бы вести вместе
2: ты
0: с...
2: Ты будешь показывать, что Латвия — это серьезный рынок. Имейте нас в виду,
0: но
2: пожалуйста.
0: Мы очень надеемся, потому что как бы мы, если вот честно, мы, то есть в Литве происходит все вообще на других скоростях, там вообще другая как бы скорость, и там поддерживают государство, все мероприятия, там у них, ну, то есть это гастрономия, то есть как бы по гастрономии они нас обогнали просто до свидос, да, а вот, ну и как бы мы не можем отставать, соответственно, выдумал фестиваль, и будет 40 виноделов.
1: Мы начнем с винчика, а там уже закуски подтянутся,
0: закуски,
1: да, как говорится,
0: да, абсолютно.
1: И по гастрономии тоже догоним.
0: А да, потому что все вина, вот натуральные вина, они очень гастрономичные, то есть там можно
2: их
0: вот прямо подбирать и подбирать,
2: под
0: и есть, вина. И пить, и есть, и пить, и есть, и пить, и вообще,
2: это
0: такое чревоугодие классное. Немножко грешим.
1: Мы, вот. Нет, мы абсолютно сознательно тебя в пятницу позвали. А что ты
2: думал?
1: Говорили бы мы это в среду, сказали бы нам, что за чушь.
2: Для понедельника ты не подходишь,
1: Антон. Не подходишь. Хорошо. Когда фестиваль?
0: 30 мая. И он делится на две части. Потому что очень важно показать рестораторам, менеджерам, владельцам баров, кафе, отелей и так далее. То есть как бы
2: всей нашей... Получается, что представители индустрии гастрономической нашей, они придут туда, познакомятся.
0: Да, они придут туда в час дня.
2: Да.
1: А простые смертные могут?
0: Да, конечно, в 6 часов вечера.
1: Ах.
0: В 6 часов вечера, потому что для них дополнительная программа, еще приедут музыканты
2: и
0: подарки, каждому бокал.
2: Вот такой бокал.
0: Вот прекрасный, шикарный бокал. Он выдается на входе, и ты с ним ходишь и дегустируешь более 250 различных вин.
1: Да.
0: Потом будут еще вермуты, камбуча, короче, чего только не будет, на самом деле.
1: Если не фильтрованное, так там уже как будто бы как про пиво, но уже как будто...
0: Да, и пиво тоже будет вроде,
1: серьезно?
0: Да.
1: Все.
0: Причем наша латвийская прекрасная.
1: А наша латвийская прекрасная, на самом деле. Вот тут уже, я не знаю, как с вином у нас, но с пивом, по-моему, порядок.
2: И главное, что...
0: 250-280 различных вин, ну и сколько как ты попробуешь?
2: Ну да, да. Все не пройдут эту прямую.
0: Не пройдут.
1: Антон, видел ли ты такую историю на одном фестивале вин, я же не помню где, там, когда корреспонденты решили выступить со своим вином и намешали какой-то бормотухи, залив это все глицерином, там еще чем-то, и серый, как ты говоришь, да, там, распасовав по бутылке, наклеив красивую этикетку, красиво это все презентовав, получили какую-то там даже награду за это вино.
0: Да, я помню.
1: Знаешь эту историю, да?
0: Да, видел, да.
1: Расскажи, ну как такое может происходить? Есть, что бывает, или это...
0: Ну, слушай, как бы это все такое, то есть дело вкуса, знаешь, там вот маркетинг очень сильную роль влияет на то, как ты можешь объяснить и как ты можешь рассказать.
2: И как ты можешь потом продать.
0: И как ты можешь это продать, да, у тебя закрывается все, то есть как бы, но там тоже я помню в этом ролике, что на самом-то деле вот про сомелье, там сразу определил, что это шляпа,
2: ерунда,
0: да? То есть это какая-то ерунда.
2: Назовем,
0: да?
2: Шляпа, да.
0: Да, да, да. Вот это прям, да.
1: Там реально шляпа была.
0: Да, там реально была шляпа. Ну, то есть как бы и там же они, по-моему, еще прям в титрах писали, кто такой, там вот.
1: Infernal Melange называлось вино, кстати. Ну, если кто-то поищет на Ютубе ролик, да?
0: Да, да, интересная история.

0: Blanche Infernal. Оно переводится как «адская смесь» французского. Mm-hmm. И они назвали вино «адская смесь» и предлагали людям. Они говорят, «Blanche Infernal, хорошее вино». И, ну да, я тоже помню, что там ролики. Люди, обычные люди, они не почувствовали разницы большой.
1: Но так, так как бы есть. И вот то же самое там с натуральными винами. Там вешают клеймо, что там прям все натуральное вино будет там компостом каким-то давать. Mm-hmm. Ну не все, но нет. Но мы сейчас пьем шикарное безалкогольное вино.
2: Это по нашим розовым щечкам все понятно.
1: Да, вот, но как бы, ну вот, вот где, то есть мы у нас тут абсолютный как бы ризлинг.
2: Я как человек, который провела детство в деревне, могу сказать, что компостом здесь не пахнет.
1: Вот, вот, но и какая глубина вкуса, то есть как бы...
0: Ну запах тоже тут...
1: Да, то есть...
0: Роза, едь быстрее. Спасай эфир, и может быть тогда ты тоже...
2: У нас осталось минут 5 максимум.
0: Может быть ты успеешь, кстати, да. Это правда классно.
2: Mm-hmm. Так, друзья,
0: да. Пауза.
1: Чин-чин.
2: Давайте
0: песню споем.
2: Нет, ну, Антон, во-первых, мы всегда приглашаем к нам в гости людей, которые хотят принести в нашу страну и в наш город что-то новое, заинтересованы не только в своей личной выгоде, понимаешь, вот это вот карманы набить вином.
0: Другими словами, сколько ты на этом заработаешь?
1: Ну, не, давай так, как...
2: Сколько ты потратишь,
1: да, какой минус ты зафиксируешь. Но это все равно на перспективу. Вообще все проекты, которые делал, они все на долгосрочную как бы перспективу. И, то есть, если мы сейчас имеем фестиваль, то есть это так вот мы хоп-хоп-хоп. Вот,
2: серьезно
1: заходим на рынок.
2: Это заявка.
1: Вот, и не только мы, то есть как бы наши... Я очень не люблю называть конкурентов конкурентами, но как бы я очень хочу, чтобы все бары, рестораны и винные магазины прям
2: покупали
1: посетили...
2: Покупали вино через тебя.
1: Не, зачем? Они, кстати говоря, и не надо покупать через меня. То есть то, что они увидят там, они могут купить напрямую винодела. То есть никаких эксклюзивных...
0: Хотя бы, чтобы у них в предложении это было, да?
1: Потому что, ну...
0: Хочется прийти в какое-то место и...
1: Да, все же...
2: Да, Европа развивается.
1: Европа развивается, а куда мы? Давайте мы тоже будем развивать.
2: Мы тоже должны знать, мы тоже должны предлагать туристам.
1: Абсолютно.
2: Такой уровень, ну, всемирный, да.
1: Да,
2: если тенденция двигается турист, туда, нам нужно тоже знать про это.
1: Ну, допустим, там тот же самый там Мишлен гид уже, как бы, они прям смотрят на винные карты. Там в те же самые другие какие-то определенные эти фестивали, не фестивали, а награды, ну, то есть там да, получить, награды, чтобы какие-то премии. Определенные награды, премии, то там, ну, это уже неотъемлемая часть карты, да.
2: Кстати, Антон не просто так об этом рассказывает. Ресторан
0: Ты упомянула, Лолайн, да, что ты ресторатор, да, и мы
2: сколько
0: не можем напрямую рекламировать твой ресторан,
2: наград.
0: Но можем сказать твой Инстаграм.
1: А, ну это...
2: Мы скинем потом.
0: Сложно там?
2: Сколько у вас наград?
1: Более 20.
2: Более 20.
0: Из них мишленовская рекомендация.
1: Из них мишленовская рекомендация 2 года подряд. В этом году я не знаю, будет или не будет, потому что это же государственное это агентство, как их там, ЛИАА у нас называется, да, то есть как бы там нужно...
2: В процессе.
1: Там в процессе все. То есть как бы, мы надеемся, что, естественно, они продолжат, но вот, допустим, там с той же самой рекомендацией, когда мы ее получили, как бы и до этого было все хорошо, когда получили...
2: Стало начали, еще лучше?
1: Ну нет, стало на самом деле как-то более стрессовее, что ли. То есть начали опять же вешать какие-то ярлыки, типа там, ой, порции уменьшили, или там цены увеличили. Мы ни порции не уменьшили, ни цен не увеличили, ни подход не, ну, то есть не изменили, да, то есть, а люди уже, да, то есть абсолютно.
2: Я такой,
1: ну, да, и это как бы, с одной стороны, это заряжает, с другой стороны, это в какой-то момент расстраивает, потом ты начинаешь такой, типа, коченеть вот от этого, то есть, как бы, ну, и говорят уже, как бы, проходишь мимо. И, да, ну, то есть свои, как бы, определенные моменты, но...
2: То есть не всегда те самые премии и награды, и то, что привлекает потом к тебе внимание, несет какой-то положительный. Все сразу думают, ну все, вы получили награду миллионар.
0: Ну, а в твоем ресторане только натуральное вино?
1: Только натуральное.
2: Только?
1: Только, абсолютно. Пиво, даже вообще в любой напиток, он только натуральный. Мы там, мы кучу всего даже там сами ферментируем. Короче, мы делаем вот все, что можем, где можем проэкспериментировать, там и экспериментируем.
2: Класс!
1: И, да, самыми лучшими ингредиентами, то есть, как бы, ингредиент это вообще самая главная составляющая любого кухни или напитка, и там все важно. Вода. Да, абсолютно, да.
2: Угу.
1: Ты знаешь, у меня там куча видов соли, там куча видов перца, там, то есть все мне это нравится, и смотреть нравится.
2: И ты привозишь из разных стран.
1: Я пробую в разных странах, потом рассказываю, как это все нашим там поварам. У меня вообще получается семейный бизнес. бизнес. У меня там жена, она управляющая и сомелье. Мама на кухне, там, су-шеф, то есть, как бы, под управлением шикарного шефа, да, то есть, как
0: ты
1: бы...
0: Ты знаешь, нам ни одного утра не хватит, а уже поговорить про ресторанный бизнес.
2: Класс!
0: Это да. Прям в отдельный ты какой-то молодец, нам надо раз.
1: Ну, давай тогда вводим эту... вводим такую регулярную рубрику, да, там, типа, в пятницу, куда пойти, там, что попробовать, что поесть. Отличная
0: история. Если ты к нам будешь приезжать все время с винишком, так...
2: Безвольно.
1: Шикарно, но я вас так рано, я вообще не просыпаюсь. В прошлом году, наверное.
2: Последний раз.
1: Да, там в 7 утра проснулся.
0: Но есть некоторый шанс, да, вот с утра выпить бокальчик натурального.
1: Это прекрасно, да.
2: Друзья, давайте поблагодарим. У нас в гостях был Антон Жилин, рассказал нам много всего интересного. Начинает большое серьезное дело, фестиваль Unfiltered, поэтому все, кому интересно, посмотрите на веб-квартале 30 мая. Так что мы тебе желаем удачи. Понятно, что дело непростое. Дело непростое, но я уверена, что у тебя все получится. Так что спасибо за твой вклад, за твой труд и за твою страсть.
1: Спасибо Топ-Радио, что пригласили. Очень приятно и до скорых встреч.
2: До новых встреч, пока!
1: Пока.
3: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zivi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bit.lv. Bit.lv.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в ЗАБЦ.
7: Es vēl pagaidīšu, nu vēl bišķiņ, līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta, nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem, vai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru, vienkārši veids kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: Mums garšos alga vafeliņš
10: Ar kafiju iet labi viņš
9: O oh, jā
10: Salga vafeliņš
11: Un te jau salga kvadrātiņš
12: Mums garšo viņš
13: Jā, kvadrātiņš
14: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
15: Salga
16: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
17: Я Макс Амазак. Палек Вайрак. Арсамазин ЛВ. Висир тиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Феникс. Скоро.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Лидл стоит того.
5: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
6: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
5: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.
7: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Dzīvnieks izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3LV.
9: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане Макдоналдс рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Делюкс с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом Макдоналдс в Джутас, Круст, Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.
10: Anna, kur ir gardākās kūkas?
11: Tu domā, kurā vietā?
10: Nē, kurā pilsētā?
12: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam. Kūka manai pilsētā.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ждать преимущественно облачная погода, но без осадков. В центральной части страны и в восточном Видземе в первой половине дня возможны прояснения. Температура воздуха на всей территории страны 12-14 градусов. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. На данный момент столица плюс 8.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
2: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
5: TV seši aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Следующий трек один из главных танцевальных хитов 2010-х. Это Армин Ван Бурен будет. Интересно, что трек совсем не похож на классический транс от Армина. Он сделал более попсовое такое эмоциональное звучание, благодаря чему песня ворвалась в мировые чарты и даже получила номинацию на Грэмми. Трек называется «This is what it feels like», а вокал Тревела Готье добавил треку ту самую атмосферу такой ночной жизни, ночной дороги, ночных огней и свободы, такого летнего вайба, за которую до сих пор этот трек любят крутить на радио и на разных фестивалях.

0: мощнейший сильный трек, новинка Runway. А также Эйла Кей, Khaled, Diving to Me. Эти треки и много другой музыки скоро.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
7: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецибс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.

фильмов, мир кино, мир сериалов мы не можем обойти как-то стороной. Май 2026 года уже называют месяцем сериалов. Стриминги буквально устроили войну премьер. Сразу несколько площадок одновременно выкатили столько новинок, что зрители уже шутят, что для этого всего нужен какой-то

историческая фантастика создателей очень странных дел. Только теперь история не про подростков, а про пенсионеров, у которых кто-то крадет, что, конечно же, время. В принципе, этот сериал уже так и называют. Очень странные дела для взрослых. Так что, если вам он зашел, то и если вам побольше лет, чем, не знаю, может быть, 18, то этот сериал тоже вам зайдет. Также выходит новая версия «Повелителя мух», если кого-то интересует, да, еще криминальный триллер «Немезида». Это «Немезис», про охоту детектива на криминального гения в Лос-Анджелесе. В общем, тоже новиночки. И отдельно обсуждают «Паук-нуар», «Спайдер-нуар». Это

мрачная версия Человека-паука, где главную роль играет неожиданно, но Николас Кейдж. Давно мы его давненько не видели. Это как минимум для всех, кто любит призрачного гонщика, угнать за 60 секунд. Если любите Кейджа, то вам именно туда. Космическая фантастика также в деле. Это звездный город Star City про альтернативную космическую гонку СССР и США. Критики называют

«Карателя». В сериале «Каратель. Последнее убийство». Там, кстати, главную роль играет актер, который играл в «Walking Dead». Как они там назывались-то? «Ходячие мертвецы». Вот, так что...

0: І Feel. Ви узнаєте? Если нет, ну нужно дождаться тогда, после реклам вернусь.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
6: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
9: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без осадков в центральной части страны и восточном Видземе в первой половине дня с прояснениями. Температура воздуха на всей территории страны плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 13.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
1: Этих нежных нотах трек от Серебра перепутала. Я буду прощаться с вами, желать вам классного дня. И услышимся уже в понедельник. Хороших выходных, всем пока!

0: В Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных

и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2 480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
0: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь,
3: дед.
2: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
3: да,
2: очень важные
3: вижу.
2: Окончания и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Принят! Тащи деда!
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
4: Тупей ляу норетинатес атрак ун дрошак. Не евадоса уз картес датус. Aktivizē MasterCard Click to Pay savā bankā.
5: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
6: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных

0: архитекторов. Грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

позицию про то, как хорошо сегодня, потому что в свете солнца у тебя все получается, но нет, это танцевальная композиция о тяжелом переживании расставания, которое охватывает стадию грусти и попытки смириться с потерей. Несмотря на попытки вести себя так, будто все равно, внутри осталась сильная боль у автора этих строк и тоска по человеку.

2026 год, R3Hub, I Had a Dream. Новая композиция, которая, несомненно, будет претендовать на то, чтобы стать полноценным участником ТОП-20 ТОП-радио, который состоится и сегодня, в эту пятницу, с 7 до 8. Слушайте лайв-включение. И сейчас мы с вами вернемся где-то в 2015 год. Посмотрим, как танцевальная музыка с тех пор изменилась. Тогда на свет появился трек под названием «Braver Love». Это песня про смелость, любить, несмотря на страхи и прошлый опыт. И эту композицию исполнит Арти, российский диджей и продюсер Артем Столяров, который появился на свет 28 сентября 1989 года. Он стал одним из немногих артистов из СНГ, кто смог громко заявить о себе на мировой EDM-сцене. Его треки и коллаборации выходили на крупнейших электронных лейблах, а сам он выступал на таких фестивалях, как Tomorrowland и Ultra Music Festival. Конрад Сьюэлл вместе с ним — это австралийский вокалист, чей голос многие, конечно же, могут вспомнить по абсолютно мировому хиту от Кайго под названием «Firestone». Мы послушаем песню эту впервые под названием «Braver Love» от Арти, несмотря на то, что песня уже где-то, да, 10, а то даже и более лет. Любопытно сравнить с тем, как поменялась танцевальная музыка с тех пор.

0: суперцены в Weekend. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Tieši saistis modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

ностальгия, делая свое дело, и возможно, что это добавляет голосов этому треку. «Одинокий голубь», но не в исполнении Яны. Более современная музыка, более быстрая, а DJ Жуков. 2 недели в нашем топе, но пока, тем не менее, ни одного не было прогресса. Был небольшой регресс, тем не менее, он остался в первой пятерке, с 4 на 5 опустился. Сегодня будет 3-я неделя. Посмотрим, где голубь окажется в этот раз. На какой лесенке нашего хит-парада. CN Crucible ровно 2 года назад заняла 5-ю строчку.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгале температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплеет до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем частичная облачность, осадки не ожидаются. Скорость северо-восточного ветра в порывах после обеда будет достигать 10-15 метров в секунду. Наиболее ветрено в южной части Латвии. Воздух по всей стране прогреется от 13 до 16 градусов. На Курземском побережье Рижского залива до 11 градусов. В Риге в течение дня усилится облачность. При умеренном северном северо-восточном ветре максимальная температура воздуха ожидается плюс 17 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
3: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край рядом с торговым центром А7.
4: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90 20 39 99. Ищи красные носы в магазинах Риме.

Была уже на этой неделе. Теперь пришло время и Лиги Европы. Астон Вилла вчера обыграла Ноттингем Форест со счетом 4-0 и по сумме двух матчей прошла дальше 4-1. А Фрайбург обыграл Брагу, которые заканчивали матч в меньшинстве 3-1 и по сумме двух матчей 4-3. Фрайбург тоже проходит дальше в финал, как вы понимаете. Так что немецкий Фрайбург и английская Астон Вилла сыграют в финале Лиги Европы. Главный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет в Стамбуле 20 мая. Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. Он сделал это за 105 матчей. Петиция есть с требованием об уходе французского нападающего Кильяна Мбаппе из мадридского Реала, которая собрала уже 40 миллионов подписей. Примечательно, что два дня назад подписей было всего 11 миллионов. Кильян недоволен поведением нескольких партнеров. Сам футболист поехал отдыхать в Италию перед матчем с Барселоной, и это и вызвало недовольство фанатов. Матч состоится 10 мая. Скоро продолжим с новостями спорта «Формула-1».

этой ночью в Национальной хоккейной лиге состоялся всего лишь один матч. Филадельфия Каролина и Филадельфия в очередной раз, в третий уже подряд, до четырех побед, напомню, идет серия, проиграли со счетом 1-4, и Каролина уже в шаге от следующего раунда, 1-2, 3-0 Каролина ведет в серии. Ну а сборная Латвии вчера обыграла норвежцев со счетом 4-3, насколько я помню. Сейчас проверим, все верно. После буллитов. Две подряд победы над норвежцами, и это хорошее завершение, скажем так, проверочных матчей. Дальше уже проверок не будет. Первую победу мы одержали со счетом 3-2. Перед чемпионатом мира Латвия провела 8 контрольных матчей. В Риге против Австрии 3-4 и 1-0. В гостях против Финляндии 2-1 в овертайме. И с датчанами тоже играли 2-1. Везде напряжение было. Либо победа на тоненького, либо по буллитам, либо поражение не сильное, либо победа в овертайме. И вот в гостях против Словакии тут была большая разница по сравнению со всеми остальными матчами. 5-1 и 2-5. Ну и в Риге против, вот, как я уже сказал, Норвегии 3-2 и 4-3. 12 мая главный тренер сборной Латвии Харис Виталинш обнародует состав на мировое первенство. И, насколько я слышал, то у нас не будет на этом чемпионате ни одного игрока национальной хоккейной лиги. По разным причинам они не смогут выступить. И чемпионат мира в этом году пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. Как раз я не уйду в отпуск, ухожу с 1 числа июня месяца, и поэтому все целиком полностью матчи буду обозревать, буду рассказывать, буду интересные новости вам рассказывать. Ну и последнее. Формула-1. Аудитория Формулы-1 растет по итогам первого квартала 2026 года, особенно в Италии, плюс 25%. Рост также отмечен в Бразилии и Китае. В Италии зафиксирован рост благодаря отличным выступлениям Кими Антонелли, ну и почти отличным Феррари. Суммарно за первые 4 гонки трассы посетили 1,3 миллиона зрителей. В Мельбурне установлен рекорд посещаемости. Paddock Club распродан почти на все этапы сезона. Продано более 65 тысяч билетов. Это только Paddock Club. Это дорогие билеты. Выручка Формулы-1 в первом квартале выросла на 53% до 617 миллионов. Операционная прибыль составила 107 миллионов. Ну и последнее. Пилот Хаса Эстебан Окон вступил в конфликт с руководителем команды Аяо Кумаци на Гран-при Майами. Его место могут занять уже другие пилоты. Один из них может быть Юки Цунода в Red Bull. Он сейчас резервный пилот.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: И Butterfly в начале нового часа, 8 мая 2026 год. Эти люди как бабочки, порхают, летают, делают свои дела, несмотря на ту погоду, которая их может встречать, и каждый раз она разная, потому что они могут посещать за одни сутки много разных городов. Сегодня праздник людей, которые всегда в пути. Международный день профессионального водителя. Это день тех, кто перевозит пассажиров, доставляет грузы и буквально соединяет города и страны дорогами, в то время как их семьи сидят на одном, грубо говоря, на одном месте. Они перемещаются, то есть дальнобойщики или водители автобусов, можно сказать, во времени. И это не простая работа, это внимание, ответственность, тысячи километров, где цена ошибки особенно высока, особенно если ты покоряешь серпантины и так далее. А сейчас к этому добавились еще и умные камеры, которые тебя так и хотят оштрафовать, если совершаешь ошибку. То есть ошибку стало совершать не только опасно для жизни, но и очень дорого для кошелька, для твоего семейного бюджета. Иногда рейсы длятся тысячи километров и проходят через несколько стран. Ты можешь платить за это еще и своим здоровьем, болит спина и так далее, потому что сидящая работа, за рулем очень долгая. Управление автобусом, фурой или спецтехникой, конечно же, требует особых навыков и лицензий. Просто взять с категории «Б», прийти и сказать «я сейчас поеду и всех объеду» невозможно. Однако сейчас проще стало быть все-таки за рулем, так как современные грузовики почти умные дома на колесах. В кабинах есть хорошие, удобные спальные места, навигация, климат-контроль, системы помощи водителю там тоже существуют. И да, без этих людей города бы остановились. То есть магазины, доставка, общественные транспорт. Мы об этом как бы не задумываемся, пользуемся всем, но все держится на людях, которые проводят много времени за рулем. В общем, движение мира часто начинается именно с поворота ключа зажигания. Так что с праздником, профессиональный водитель.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

Left Right, все очень просто, это Роя, вторая песня, от них совершенно другая по характеру, по стилю, чем та Cruise, которая у нас была в эфире и до сих пор периодически появляется, также была в чарте, достигала первой позиции неоднократно. Рубрика не звучит прямо сейчас. Вчера в силу той погоды, которая у нас была, мы строили плейлист вокруг треков с темой тучи и дождя. Сегодня мы делаем плейлист более яркий, солнечный и сравниваем современную танцевальную музыку с танцевальной музыкой, которая была, ну, скажем так, лет 10 назад. Особо она, сделаю свой вывод уже прямо сейчас, не изменилась, если честно. И вот в рубрике не звучит еще один второй трек подряд, который 2015 года. Называется он Beautiful Now от The. Это немецкий диджей и продюсер русского происхождения, настоящее имя Антон Заславский. Появился на свет 2 сентября 1989 года, обладатель Grammy Awards и один из главных артистов мировой EDM-сцены. Его главные хиты годами держались в мировых чартах. Вместе с ним в этом треке будет Джон Беллион, американский певец, автор песен и продюсер, известный своим необычным стилем и работой с крупнейшими поп-артистами. Что касается хита, который мы послушаем на то радио, что не звучит у нас, Beautiful Now, он вышел, как я уже сказал, выше в 2015 году и стал одним из самых узнаваемых треков Z. Песня про момент абсолютной свободы и ощущение, что именно сейчас жизнь по-настоящему прекрасна. Трек собрал почти 500 000 слушателей на Spotify, вошел в музыкальные рейтинги по всему миру, получил платиновые сертификации в нескольких странах и стал постоянным участником EDM-фестивалей и радиоэфиров.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в АБЦ.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: ar kafiju iet labi viņš
2: oh, yeah.
3: Salga vafeliņš un te jau salga kvadrātiņš
4: Garšo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
6: Salga
7: Готовься к лету вместе с Юск. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: Я максам мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Dzīnuls izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
10: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
11: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
12: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
11: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
12: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
11: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте,

0: после того, как этот трек возглавил наш хит-парад сразу же на первой неделе из претендентов и сразу в дамки. После этого были падения и возвращения, пока я не вижу, что бы было. Падение, падение, падение, и вот пятая неделя, и вновь падение, пускай не сильное, вниз на одну с 15 на 16, Superfly, Stronger Than Before. Очень странное поведение этого трека, и, собственно,
1: место номер 16.
0: 16-е. Тех, кто когда-то голосовал за него активно и бросили буквально. Отваливаются поклонники, ну ладно, это бывает. У Катара под каблуком ровно год назад тоже была на этом 16-м месте, тогда она тоже опускалась более сильно, с 9-й на 16.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: многие любят возмущаться, когда они покупают недвижимость или покупают, к примеру, дачный участок или просто участок. Заплатили деньги, поставили забор, туалет. С этого начинается, кстати, любая стройка. Нормальная забора и туалета. Но после этого, спустя год, тебе приходится платить еще за это налог, за свою же землю. Ты уже заплатил. Как же так? В автомире все тоже становится веселее. Владельцам этих автомобилей придется заплатить, чтобы поехать. Скоро об этом. В конце этой недели в Латгале и Селе ожидается дождь. По всей стране будет много облаков. Солнце чаще будет светить в Курзаме. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 10-15 градусов. А на юге Латгале температура не превысит плюс 8. В воскресенье ветер ослабнет. Температура воздуха существенно не изменится. В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля. А днем потеплеет до 14-19 градусов. Первый день новой недели преимущественно будет без осадков. В дальнейшем во многих местах ожидается дождь. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем частичная облачность, осадки не ожидаются. Скорость северо-восточного ветра в порывах после обеда будет достигать 10-15 метров в секунду. Наиболее ветрено в южной части Латвии. Воздух по всей стране прогреется от 13 до 16 градусов. В Риге в течение дня усилится облачность. При умеренном северном северо-восточном ветре максимальная температура воздуха ожидается плюс 17 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: вкусно. Поэтому я очень жду доктора клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
5: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
8: Утро начинается не с кофе, а с них.
9: 80-летний дед? Ты думаешь, дед? Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень
10: да,
9: важны
10: вижу.
9: Окончание и дикция.
10: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
9: Привет! Тащи деда!
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
11: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiālē.

автомобильные новости, как и обещал. Во всем мире все больше людей начинают отказываться от обычной туалетной бумаги из-за ее влияния на окружающую среду. На смену приходят альтернативы: бумага из бамбука и биде, которые считаются более экологичными.

решениями. Бамбук привлекает тем, что растет очень быстро и относится к возобновляемым ресурсам. Ну а биде позволяет вообще значительно сократить расход бумажной продукции. Но эксперты предупреждают, все не так однозначно, ребята. Экологичность зависит не только от материала, но и от того, как именно его производят. Исследователи подчеркивают, сам по себе бамбук не проблема. Важнее то, как энергия стоит за его переработкой. Тем временем рынок уже реагирует на спрос. Появляются компактные домашние биде и все больше зеленых брендов туалетной бумаги. Получается, экологичность сегодня это уже не только про электромобили, о которых мы говорим каждый день, и солнечные панели. Иногда большие перемены начинаются вот таких самых простых привычек.

0: спасибо нашему радиослушателю за дорожную информацию, что произошло в городе Рига.
1: Съезд с островного моста в сторону Венебазгатве. Там на правом ряду авария. Большой груз подвинул немножко маленького. Правая полоса перекрыта. Собирается пробочка.
0: Спасибо вам большое. Удачного пути.
2: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
0: Volkswagen объявил о введении дополнительной платы за доступ к полной мощности своих автомобилей ID.3 Pro и ID.3 Pro S. Чтобы активировать все 228 лошадиных сил своего автомобиля, за это необходимо платить 16,5 фунтов стерлингов в месяц. В британском конфигураторе Volkswagen все выглядит прилично. Обе модели ID.4 и ID.5 значатся с показателем в 150 кВт, 201 лошадиная сила. Мелочь, но неприятное. Под описание затесался мелкий шрифт, из которого следует, что настоящие 228 лошадиных сил, 170 кВт, удовольствие не бесплатное. За полную заводскую отдачу автопроизводитель просит либо ежемесячные 16,5 фунтов стерлингов, либо единоразовую выплату в 649 фунтов. Правда, при ежемесячной подписке есть нюанс. В случае продажи машины мощность обратно понизит. По сути, Volkswagen не стал пионером в этой практике. Мы уже рассказывали, что Polestar, Tesla и Volvo уже не раз предлагали водителям распаковать дополнительные лошадиные силы за отдельную плату. Так что схема не нова, хотя у многих вызывает вопросы.
2: Автоклуб с Сергеем

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.
2: Добрый день. Хотел поправить предыдущего радиослушателя. Там не одна полоса на съезде с островного моста, а две. Правая, средняя и только та полоса, которая ведет на Венебус-Гатве, свободна.

все еще та самая пятница, которая будет завершаться с ТОП-20, с Dance Floor, Александр Попов. И еще про один день я хотел бы вам рассказать. Он очень важен, потому что, ну, все пробовали. Если кто не пробовал, еще, я думаю, попробую. Сегодня день напитка, который узнают по одному только силуэту бутылки. История Coca-Cola началась не как история газировки, а как эксперимента аптекаря, что самое интересное. Сегодня день рождения, да, этого напитка. В 1886 году фармацевт Джон Пембертон создал сироп, и к нему присоединился бухгалтер Фрэнк Робинсон. Они придумали название, и, собственно, ручно написал бухгалтер знаменитый логотип каллиграфическим шрифтом. И самое удивительное, он почти не изменился до сих пор. Я так понимаю, что и у Сникерс тоже не поменялся дизайн, и стиль вообще ничего не менялось. И за это прекрасно. Мы тоже любим эти шоколадки, возможно, даже иногда обертка или шрифт вызывает больше эмоций, чем то, что внутри. В общем, первый стакан Coca-Cola был как тонизирующий напиток и проходил через аптечный автомат с газированной водой. Целебный когда-то, возможно, считался даже напиток. Первые продажи были, конечно, скромными, как мы понимаем, возможно, потому что люди не доверяли, что это такое. Вначале продавалось всего несколько стаканов в день. Никто не ожидал потом мирового феномена, который возник. Ну и бутылку, конечно, мы все тоже помним, и даже на ощупь, и даже сейчас, не держа ее в руках, можем вспомнить этот уникальный слепок, скажем так. В 1915 году создали фирменную форму, чтобы напиток можно было узнать даже на ощупь или по даже осколкам. И это правда. Рекламные кампании 1930-х годов сделали образ добродушного Санты в красно-белом костюме культовым. Так что и там тоже Coca-Cola оставила свой след у Санты. Вот так вот. Иногда случайность творит большую историю, а иногда и с нами, простыми людьми, может приключиться неожиданная история. Например, человек обладает даром. Ну вот у него красивый пояс.

0: Почерк. Один раз написал, второй раз написал. Кто-то заметил из больших людей. И все. Ему предлагают контракт, и началась у него новая история.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

рубрика не звучит, и последний трек на этой неделе в этой рубрике. Современный поп-трек с атмосферой ночного города у нас прозвучит. Возможно, этим вечером машине понравится себе отметить и будете кататься и слушать. Называется он «Ключи». Песня про доверие и близость, про человека, которому хочется отдать не просто ключи от квартиры, а доступ к своему самому важному, дорогому, внутреннему своему миру. Здесь много образов про память, чувства и отношения, которые становятся чем-то большим, чем случайная история. И за этой историей стоят Платон, исполнитель, парень, и девушка Джулия. Вот, трек называли они «Ключи». Получилось сделать очень трек живым, без какого-то лишнего пафоса, но с дорогой настоящей эмоцией, которую мы с вами слушаем здесь, на Топ-Радио, впервые. Трек прошлого года.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечно, за исключением более облачного региона Латгалы. Без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. Северный ветер до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку. Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важны окончания и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Принят! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Анна, с вами я, Виктория. Это дневная смена, уже второй час. Все, как мы любим. Музыка, движ и игра «Где правда?». Очень скоро три факта, два ложных, один настоящий. Если хочешь поиграть, напиши.

0: Go Home with a Stranger. Сегодня узнаем судьбу этого трека. 7 вечера, топ-20, итоги недели нашего с вами голосования подведет Сергей Литвинов. Топ-радио.
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa krūtiņas filejas Rimi 6,39 € kilogramā. Holandes sirs smiltene 6,99 € kilogramā. Ribiņas Rīgas miesnieks divi veidi 900 grami 7,99 €. Rimi.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс, определенные виды, 50 или 36,5 граммов, 1 евро и 5 центов. С карты ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс, определенные виды, 300 граммов, 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете ЛАЦ.ЛВ.
4: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
10: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
9: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
11: Мир мчится вперед с невероятной скоростью.
12: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
13: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
12: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: где ложь. Конкурс. Определи, где правда, а где ложь.
1: А где ложь?
0: Из трех услышанных фактов найдешь правду.
1: Найдешь правду. Забираешь приз.
2: Сегодня поможет мне определить правду Анечка. Ан, добрый день.
3: Да, добрый
2: как
3: день.
2: Как дела?
3: Добрый.
2: Как настроение? Как пятница?
3: Хорошо. Предвыходное настроение. Отлично.
2: Какие-то особые планы на эти дни?
3: Особых, наверное, нету планов. Пользуемся такой не очень хорошей погодой. Можно релакснуть, где-то сходить в бассейн, посвятить время себе.
2: Вот, это здорово. Нравится активно как-то проводить время свои выходные? Раз в бассейн. А где у вас бассейн-то?
3: А мы из Даугавпилса, да.
2: Вот оно что, Даугавпилс с нами на связи. Ну, привет, Даугавпилс, даугавпилчане. Вас даугавпилчанами называют?
3: Да.
2: Ага, все верно. Ну, отлично. Даугавпилс, давно не была у вас в гостях. Нужно заехать.
3: Приезжайте.
2: Прекрасный город.
3: Да, у нас скоро.
2: Как раз-таки и думала насчет этого. Поэтому, возможно, кто знает, буду там. Кто знает, может, и увидимся на какой-нибудь улице, пересечемся там в каком-нибудь вкусном. А у вас очень много заведений, где вкусно готовят. Ох, ну ладно, Ань, все, раздразнила меня. Хочу в Даугавпилс. Итак, весь Даугавпилс, вся страна и люди, которые у нас находятся за границей, поддерживают сейчас тебя, Анечка, потому что тебе нужно найти ту самую правду. Итак, первое у нас. Экстрасенс отказалась принимать клиентов, потому что все вопросы уже знает заранее. Второй вариант. Менеджер заставил сотрудников ходить по офису в тапочках разного размера, чтобы ощутить дискомфорт коллег. И третий вариант. Мужчина, содержащий братьев и сестер, мечтает, чтобы его родители перестали заводить детей.
3: Да, интересно. А можно еще раз повторить? Я запомнила только про экстрасенса.
2: Я быстро проверю в гугле. Так, ладно, хорошо. Экстрасенс отказалась принимать клиентов, потому что вопросы знают уже заранее. Ей неинтересно. Второе. Менеджер заставил сотрудников ходить по офису в тапочках разного размера, чтобы они ощутили дискомфорт коллег. Такая схема интересная, рабочая. Возможно, рабочая, не знаем. И мужчина, содержащий братьев и сестер, мечтает, чтобы его родители перестали заводить детей. Не хочет он больше никого содержать?
3: Не знаю. Я вот склоняюсь ко второму варианту.
2: Ага.
3: Или к третьему.
2: Ага. Значит, хорошо, первый откидываем, да?
3: Нет, или первый.

0: Или первый, или третий.
1: Значит, второе откидываем. Значит, про там ощущение дискомфорта, но это бред какой-то, да? Что это за вообще клоунада в офисах, да? Тапочки разного размера. Нет, такой схемы, значит, не использует никакой менеджер. Не хотел он проверять.
0: Навряд ли.
1: Отлично. Тогда экстрасенс, который скучно, видимо, и все вопросы знает заранее. Зачем тогда ей быть экстрасенсом, принимать клиентов? Ну, может, не принимать. Я не знаю, может быть, там какая-то другая история скрывается под этим, естественно. Ну, или мужчина, который содержит братьев и сестер. Анна, нужно определяться.
0: Давай, наверное, третий.
1: Мужчина, содержащий братьев и сестер, мечтает, чтобы родители перестали заводить детей. Ну что ж, плохие новости для тех, кто хотел поучаствовать в WhatsApp. Все, потому что мы поздравляем Аню! Да! Все получилось, это действительно так. Чуть позже подробнее расскажу про эту историю. Кто этот мужчина, который содержит всех братьев и сестер, почему так все происходит? Но, Анечка, тебя поздравляю. Отличный пятницу, выходных. Пусть все пройдет.

самый верный вариант, который выбрала Анечка. Мужчина, содержащий братьев и сестер, мечтает, чтобы родители перестали заводить детей. Сун Пань из Шаояня, Китай, старший сын в семье. И так вышло, что мужчина содержит своих родственников. На попечении 21-летнего мужчины оказались 18-летняя сестра-инвалид, брат с синдромом Дауна и еще четверо братьев и сестер школьного и дошкольного возраста. Также имеются бабушка с дедушкой, при этом дедушка парализован. Итак, пока мать Суна присматривает за семейством, молодой человек вместе с отцом торгует свининой на рынке, чтобы прокормить всех родственников. У него получается содержать семью, всего вроде хватает, но Суну хочется совершенно другого. Он желал бы получить образование и хорошую работу, начать встречаться с девушками и завести уже свою собственную семью. Сун мечтает, чтобы его

48-летний папа и 44-летняя мама больше не заводили детей. Но, кажется, нашему герою не повезло. Отец уверен, что большая семья – это залог благосостояния, а мать считает, что много детей обеспечивают уверенность в себе и стабильность. Родители огорчили Суна, заявив, что не прочь еще раз стать родителями. А может, и не раз.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Новый фрешбургер от «Макдональдс» с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра «Чеддер» и салатом в среднем комплекте «Суперкомбо» с любимыми «Чикен Макнаггетс» по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь «Суперкомбо». «Макдональдс».
4: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечно, за исключением более облачного региона Ланкале. Без осадков сегодня температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. Северный ветер до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

без меня, но вернусь хорошими впечатлениями, эмоциями. Расскажу, поделюсь, где была, что видела, что делала. Если кто еще отправляется в отпуск, вам тоже желаю просто прекраснейшего времяпровождения.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

Coats, а какой у вас чит-код на пятницу? Включить солнце? Да, пожалуйста, попробуем. Как минимум солнечное настроение. Напомню, что взрослые девочки не плачут. Мужчины даже плачут крокодильными слезами. Я поспорил с Лободой, но песня уже написана. Пятница уже пришла. WhatsApp 25037.

0: Podcast. What a feeling!
1: Friday feeling.
0: И новиночка от нашей некогда гости Рои. Left, right. Сразу после рекламы.
2: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
6: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
4: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
5: Автостопом.
6: Включи среду на полную мощность.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
10: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža.

машин. И смотрю я за окном. Вроде едут, хорошо пролетают. Никто, ну, по крайней мере, на нашей улице, что рядом здесь. Да, если вы столкнулись с каким-то затором, сообщите 25037, какие планы у вас на эту пятницу и на выходные. 25037, Кеша, Боб Синкла, I Can't Wait.

0: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс. Утро начинается не с кофе, а с них.
1: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важны окончания и дикция.
2: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
1: Привет! Тащи деда!
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
0: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой.

хотел сказать, первая пятница мая, но нет, это уже вторая пятница мая. В прошлую пятницу мы хорошо отдыхали, там прямо 4 выходных. А какие у вас планы на эти 2 выходных? 2-5-0-37, наш WhatsApp, если есть дорожная информация, также сообщайте. Привет и поздравления, не забываем.

0: Piesa lui Sonny Fadera, My Loving.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Stockmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stockmann.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченая колбаса салями Даню 1 килограмм от Forever's 4 евро и 79 центов. Сыр Тилзит 1 килограмм от Valio 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт Lacto, определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
8: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унеци в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци в АБЦ.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитсисказ дарбибы с вейцаем.
11: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти.

Та веселая Go Hard or Go Home. Кто еще работает, вам позитивных мелодий, хорошего настроения. Кто уже едет домой, максимально без пробок добраться, но без них сегодня не обойтись. Так что, если есть дорожная информация, сообщайте 25 0 37 и какие планы у вас на эту пятницу.

Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home Tonight. Какой же home сегодня? Сегодня же пятница, а если у вас еще праздник? Что у нас тут? Поздравляют, Николь, с днем рождения. Пускай удача будет на твоей стороне, лови ее. Творческих успехов и солнечного позитивного настроения каждый день. С днем рождения! Послушаем Адам Ламберт и Ghost Town. У нас еще одна композиция есть в этом часе. Что же это будет, даже я не знаю, честно. Точно знаю, что послушаем старый добрый Ghost Town от Адам Ламберт. Какие у вас планы на эту пятницу? 2, 5, 0, 37.

чтобы в эту пятницу ваш heart был наполнен позитивом и никакого ghost town, как у Adam Lambert. Заканчиваем этот час вместе с Castle Ray D.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

Мэтт Широн. Передайте Максиму привет. Пускай закрывает свои книги про прадауских монахов. А может, человек почилить хочет, может, хочет окунуться во что-то вечное. И врывается в эту пятницу вместе с нами. Ну, тогда присоединяемся. Питбуль, Марк Энтони.

0: Today's Friday. Елена Темникова, небанальная жара. Между нами пожар рукой. И Kungs, Purple Disco Machine, Substitution. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā... Tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika. We'll be right back.

7.27, что творится на дорогах, что творится на душе и какие у вас планы. Авичи продолжит добавлять углей в эту печку пятницы. Levels. Едем дальше.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pilsētā?
6: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
4: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
6: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: TV adverts. Bob Sinclair, Hold On World. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Лидл стоит того.
3: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка, определенные виды, 300 граммов, 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса Астоиндесмитого году, вареная, 1 килограмм от Фореверс, 4 евро и 49 центов. Сметана Валмьера, 15, 20 или 25%, 450 граммов, 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
2: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9% жирности, 1 килограмм, 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм, 8,69. Лидл стоит того.
7: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны, Чековский край, рядом с торговым центром

придумал, у меня даже за секунду в голове история сложилась. Кто-то где-то был когда-то давно, прятался, например, от разбойников, да, и нечаянно свистнул, да, прятался, свистнул. Разбойники это увидели, побежали и отобрали все деньги. Вот с тех пор пошла поговорка «не свисти, денег не будет». За секунду в моей голове такая картинка. Да, почему? Ну, хочется посвистеть же. Мы отдыхаем на берегу Гавы. И, конечно же, под музыку топ-радио, пишет Алексей. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Оленьке. Любимая, хорош залипать в телефоне. Давай играть. Мне уже любопытно, а что вы там играете? Ольга, Оля, Оленька, не надо залипать в телефоне. Вы на природу уехали. Что там залипать? Топ-радио включили. Где там? На телефоне, на планшете, я вижу у вас.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: может присоединиться к Армин Ван Бюрен в нашем хит-параде «Like a Child» вместо Сарги. Марло Рекс, первый из трех сегодня претендентов в наш топ-20. Армин Ван Бюрен, «Sunshine's on Me», находится уже в нашем чарте больше 10 недель и побеждал. Здравствуйте, это ТОП-20, и прямо сейчас мы открываем новый выпуск главного музыкального движения этой недели, но сначала вспомним ТОП-5 прошлой недели.
1: Пятая позиция.
0: Самый свежий участник ТОП-5, диджей Жуков и «Одинокий голубь», новая версия. Знакомая история, которая моментально пришла к нам в топ и остается в топ-5.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Они дольше всего в пятерке. Айс Гергард и Зиверт Бэнк. Более 10 недель. Песня уже давно стала своим человеком в топе и все еще остается среди лидеров. Кто знает, может, они вернут себе первую строчку. Зачем они тут находятся? Да, собственно, все треки находятся, чтобы победить.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Латов и Карас, включи музыку. Трек впервые ворвался в топ-3 и продолжает набирать обороты. Может быть, сегодня будет победа. Следующее после «Счастья есть».
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Вот и бывший лидер Гордо Рейнер Зоневелд Локо-Локо за 6 недель еще ни разу не опускались ниже второго места. Либо серебро, либо золото. Это уже заявка на один из главных хитов не недели, не месяца, а даже года.
1: Место номер 1.
0: Впервые после 3 недель подряд на втором месте лидерство все-таки забрали Бибер Рекса «Faithless New Religion». Трек, который долго шел к вершине нашего чарта и все-таки добился своего благодаря вам, вашему голосованию, вашей поддержке.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.
0: За окном уже май, весна разогналась окончательно, и вместе с ней разгоняется наш чарт. На вершине снова перемены, в топе новые могут быть герои. Второй претендент в топ-20 Зиберт Газ, после чего статистика этого вечера.

уже через менее чем час можно будет голосовать не только за тех, кто у нас в двадцатке остался, но и за тех, кто туда стучится в президентах. 8 хитов идут наверх, самый сильный прогресс вверх на 8. 8 вниз идут, и кто-то теряет 6 мест. 3 трека на месте и только одна новинка. А значит, нас кто-то покинул. До свидания, один из моих любимчиков, который так и не смог дойти до первой строчки. Остановился на втором месте. Это была история от... Ибен, hello. Не дебютировали в нашем чарте с этим треком и показали очень даже приличные результаты. В недельном чарте дошли, как я уже сказал, до второго места, были и третьи. Также 2 раза номер 4, 2 раза на 5-8 местах и 2 девятые результаты первой десятки. В целом в чарте этот трек у нас провел 13 недель. Ну а самый лучший месяц оказался февраль. Там в хит-параде всего месяца номер 2. Проиграл только Армин Ван Бюрен «Sunshine's on Me».

0: Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20.
1: Начинаем второй чарт этого месяца. Кайго, That's When You Know. Вторая неделя только в нашем топе и минус 5.

0: любимая песня моего коллеги, который только что закончил свой эфир. И только она из трех претендентов смогла пробиться в топ. Galaxy, это Kungs, Theophilus London, Galaxy. Французский диджей и продюсер этот Kungs, который стал мировой звездой после вот этого трека This Girl. Это один из тех артистов, кто умеет делать электронную музыку легкой, атмосферной и очень международной. Его музыка регулярно попадает в европейские чарты, на фестивали, в летние плейлисты по всему миру. Что касается Theophilus London, очень необычный артист из Нью-Йорка. Это рэпер, певец и человек с альтернативным взглядом на музыку и стиль, но как-то они сработались. Kungs. Он работал с также Kanye West, Calvin Harris и другими звездами. Что касается Galaxy, которые пробились к нам в топ, то это про побег от реальности, про состояние, когда хочется отключиться от шума вокруг и улететь куда-то дальше, хотя бы мысленно. Что касается моего прогноза, у этой песни есть все, чтобы зайти минимум в топ-10, а если поймает летнее настроение ваше, слушателей наших, да, то пройдет, то вполне возможно доберется и до топ-5. Потому что Galaxy — это не агрессивный хит на одну неделю, но на золото рассчитывать, мне кажется, будет ему очень сложно. Мы движемся дальше. Кстати, сегодня еще подведем итоги месяца всего. Мы уже закончили месяц апрель, но итоги не подвели. Из-за майских праздников сегодня сделаем.
1: Место номер 18.
2: 18-е.
0: Это не самый большой долгожитель нашего чарта. Сегодня минус 4 строчки. Бывший лидер Армин Ван Бюрен. Sunshine's on me. Сегодня вниз на 4. 16-я неделя в топе.
1: 17-я позиция.
0: Еще один ветеран, который пришел к нам в топ на первую строчку. Off and Back, Miles Away. Сегодня вниз на 6. И это самое большое падение недели.
1: Номер 16.
0: 16. Iron Heaven, самый большой долгожитель чарта, 17 недель. Но он делает прогресс, плюс 2 строчки. Высшее место 12. Всю свою музыкальную жизнь он делит среди позиций во второй десятке.
3: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
6: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
7: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Save Me Tonight. 5 недель в нашем топе, выше места 15, сегодня плюс 5 строчек. И, как понимаете, этот трек вновь упирается в свой личный потолок. 15 место. Идем далее, видим, что у нас есть еще один прогресс, плюс 2 позиции, 6 недель в нашем топе. И это Superfly, Stronger Than Before. Теперь самое интересное. Они появились у нас на первом месте.
1: Место номер 14.
2: 14.
0: Потом упали на 5-ю, 10-ю строчку, 15-ю, 16-ю. И сегодня первый прогресс за 6 недель. Трек, который стартовал на первом месте, после этого 4 недели подряд падал. Удивительная история про то, как можно быстро влюбиться в него и быстро разлюбить. У нас в топе как все, как у людей.

0: 12 место, «Медуза». I don't wanna go home. На этой неделе немного теряют позиции, минус 3 строчки. В нашем чарте этот трек находится немного, 3 недели вылетает из первой десятки. Иронично, что песня называется «Don't wanna go home». Не хочу уходить домой, а сам трек будто понемногу начинает покидать верхнюю часть нашего чарта, но настроение у него все то же. Ночь еще не закончилась, музыка еще играет, и уходить пока рано. Так что такие треки редко делают какие-то резкие движения. И ждем через неделю, и надеюсь, что вернется в нашу самую сладкую часть хит-парада в первую десятку.
1: Место номер 12. 12-е.
0: Еще одно расстройство для тех, кто любит такого характера музыку. Потому что еще один участник первой десятки оттуда вылетает. Say My Love, Кайго, с 9 на 12. 7 недель в топе. Те же минус 3.

0: нашел все силы, чтобы, ну, если не вернуться в первую десятку, потому что самое высокое достижение у этого трека за 8 недель на нашем топе было 7-е, есть что еще улучшать и до чего дотягиваться, но хотя бы можем поздравить с лидерством во второй десятке. Это самый большой прогресс недели. Плюс 8 у Calvin Harris, который приезжает к нам в Ригу со своим концертом. With the pressure. Перед тем, как мы с вами отправимся узнавать расстановку сил в первой десятке, я вам предлагаю пробежаться очень быстро и коротко по результатам апреля. За весь месяц узнаем, кто на каком месте. Лишь одной недели одного места хватило одинокому голубю и диджей Жуков, чтобы оказаться в топ-10 месяца. Четвертое место позволило ему делить 9-ю, 10-ю позицию с Кайго, Save My Love, который был 6-й и 7-й в апреле. На 8-м месяце в апреле оказывается Ева Польна на свободу, которая уже вышла из нашего чарта. 4-е и 10-е места у нее были в апреле. Место номер 6 дважды и по разу на 7-м, 8-м местах Дэвид Гетта Walk Away, он еще у нас впереди в первой десятке, а в хит-параде месяца 7-й. На 6-м месте Филатов и Карас «Включи музыку» за счет 4-го и 5-го места.
1: 5-я позиция.
0: 5-е место за весь месяц Superfly, Stronger Than Before. Они были 1-й, 5-й и 10-й в апреле. 40 очков.
1: Место номер 4. 4-е.
0: 44 за 4-е место дважды. 5-е и 7-е место. Айс Гергард Зиверт Банк. 4-е место в апреле.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Биби Рекса Faithless New Religion. Лидер прошлого хит-парада недели. Оказывается, 3-м в апреле за счет 3-х вторых мест. 66 очков.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Неожиданно второе место за счет 4-х третьих позиций. 3-е место в апреле. 4 раза. Никакого другого места. Все хит-парады в апреле был 3-й. За счет этого стабильность почти дала победить. Номер 2. Тиесто. Beautiful Place.
1: Место номер 1.
0: Пока практически идеальный результат у Горды Рейнер Зоневелд «Локо Локо». В апреле лучшая песня топ-радио. 3 первых места, 1 второе, 103 очка против 72 у Тиесто.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10-е.
0: Сегодня Локо-Локо отправляется за своей очередной победой недели и будет бороться за победу во всем мае. Продолжаем

возвращается в первую десятку Don Diablo Go Home with a Stranger. После трех недель подряд падений первый

0: не будем никак комментировать и давать какие-то прогнозы. Только 2 недели в топе, вниз на 2. Новинка прошлой недели, Майк Познер, I Took a Pill in Ibiza. Дальше, наоборот, интереснее. Место номер 8. Следующий трек похож на ленивого друга. Ты его приглашаешь на весенние шашлыки, а он мнется. Вроде да, вроде нет. Через неделю вновь приглашаешь, а он опять мнется. Вот уже больше месяца в нашем топе. 6-е место у него было самое высокое. Ниже 8-го не опускался.
1: Место номер 8.
2: 8-е.
0: 2 недели подряд был на 6-м, потом аккуратно рассыпался на 7-й этаж, где задержался на неделю там в гостях. И вот сейчас...

сейчас уже третью неделю подряд гостит на восьмом месте. Вот это стабильность. Walk Away, David Guetta, 6 неделя у нас.

0: позиция.
1: Еще одно возвращение к нам в первую десятку. Тестостерон, малыш, ветеран, 11 недель в топе и плюс приличных 5 позиций отыгрывает. Высшее место когда-то второе, сегодня вновь второй раз уже на 7 месте останавливается. Был также 3, 5, 8. Поздравляем.
0: Место номер 6. 6-я.
1: Какой-то затык у диджеев сегодня мировых. Тесто тоже без изменений, как и Дэвид Гетта. Beautiful Places сегодня остается на 6-м месте. 8 недель в нашем чарте.

0: супер цены в Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%.

0: Had a Dream. Are Free Hub уже через неделю может звучать в этом чарте. Возможно, в это же время, но уже с приставкой, к примеру, номер 5. Ну, может быть, номер 6. Но пока что без приставки. Это просто претендент, который ждет ваших голосов, ваше влияние, если нравится трек. У нас начинается топ-5, самая горячая, жаркая фаза чарта. Сегодня у нас никто не смог пробиться в топ-5. Здесь остаются все те же лица, что и неделю назад, но вот позиции у них не те же, по крайней мере. Айс Гергерт и Зиверт Бэнк, низ на одну, 13 недель в топе, бывший лидер. Трек больше всего в топе находится из тех, кто в пятерке. Вполне возможно, это и влияет на его сегодняшний результат, но если посмотреть с другой стороны, 13 недель в топе и 5 место, это круто, это дорого стоит.
1: Слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: ускоряемся, потому что времени уже не так много, а лидер должен быть. Прямо сейчас решается судьба золота, но не для всех, а для них. Они не удержали его. Биби Рекс и Фэтла сегодня переживают очень резкий поворот своей истории музыкальной в нашем чарте. Трек, который всего неделю назад, 7 дней назад, наконец-таки добрался до вершины после долгой погони. Напомню, что он 3 недели подряд был на втором месте и дожал все-таки Локо-Локо. Сейчас теряет первое место. Сразу вниз на 4. Впервые падает так низко. И вообще, впервые за 5 недель участия в нашем топе падает.
1: Место номер 4. 4.
0: Сегодня слушатели словно начали искать уже другую музыку, другого фаворита, другие эмоции.

0: лидер или кто-то вернется на первую позицию. Посмотрим. И пока одни треки то взлетают, то падают, следующий участник спокойно остается рядом с лидерами. Теперь вопрос, повторит ли он результат теста Beautiful Places, который умудрился провести на третьем месте 4 недели подряд. Пока есть вторая подряд. И я про Филатов и Карас, которые продолжают уверенно держаться в топ-3 без изменений.
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Пока есть вторая бронза подряд. Включи музыку. 4 недели в топе. Пока что третье место — это их затык.

0: Битва за лидерство. Лока-Лока неделю назад взяли второе серебро, а сегодня идут за пятым золотом. Им сегодня противостоит голубь. Одинокий голубь. Звучит несерьезно и даже где-то смешно, но мы тут не Comedy Club занимаемся, музыкальный баттл устроили. И это красиво совпадает с самим образом песни. Одинокий голубь. Еще совсем недавно будто кружил где-то над чартом нашим в одиночестве. Но вы его выбрали и закинули в чарт топку. И сейчас он уверенно летит прямо к вершине. Неделя назад он номер 5. Сегодня либо номер 2, либо сразу номер 1. И, похоже, ностальгия действительно сработала. Я напомню, что это ремейк на песню Яны «Голубь». Слушатели не просто вспомнили эту историю, они дали ей новую жизнь. И теперь главный вопрос недели. Сможет ли этот голубь долететь до первого места уже в следующем выпуске?
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Остановился он на втором месте, этот голубь. Но через неделю будет новое сражение музыкальное. И вполне возможно, что мы его увидим с единичкой на его гордости.

0: все жду, когда же клип выстрелит на YouTube. За 2 месяца он собрал на песню «Локо-Локо» 7 миллионов просмотров. Не густо, зато это никак не мешает и не влияет на ваше голосование, потому что тут он стабильно просто уничтожая своих соперников. Ниже 2-го места за 7 недель участия в нашем топе он не опускался. 2 вторых места и 5 раз номер один.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Без комментариев. Номер один как в голосовании на сайте, так и в Телеграм. Тут радио только хорошие новости у нас там на канале.

Спасибо за внимание, спасибо за голосование. Вы активно это делаете. Каждый день, выходной, будний, праздничный день, неважно. Мы это видим, мы это отмечаем. И это двигатель буквально для того, чтобы мы продолжали для вас работать, трудиться, покладая рук и голос и так далее. До встречи на следующей неделе в понедельник и через 7 дней с очередными итогами в топ-20. Далее.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Привет всем слушателям ТОП Радио. С вами Александр Попов, и впереди целый час самой лучшей музыки от меня в рамках моего радиошоу Interplay. Всем отличного вечера.